0: Феникс, Маршмеллоу и Portugal The Man на радио номер один в России. В столице уже 3:20. Мы плавно двигаемся вперед. Меня зовут Миша Зайцев. Поставлю для тебя Cranberries, Zombie и также Avalon Rockstone. Успеем послушать Vertigo.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Lama V, The Second Voice на радио номер один в России, 3.35 уже в Москве. Мы движемся далее. Light It Up прозвучит совсем-совсем скоро. Major Lazer, да, и Fuse ODG тоже на фите. Airbox также появится до этого. Graceland в твоих динамиках не пропускай.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди больше хитов, больше музыки, и полчаса будут играть свежайшие мелодии и ничего более. Дай по мне от Зейн, совсем скоро в твоих динамиках. Также и мне ждем Don't Be So Shy. Ранее всех остальных Клан Красл и их трек Райдер. Все это в следующем часе специально для тебя. Не пропускай.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом есть Rush.
5: Включи свой.
6: За собой стала замечать, что я, выходя на выходной, говорю, иду в магазин, и уже сама рассчитываюсь за покупки. И продавцу говорю, что вам еще.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
1: На Европе Плюс.

0: Вот Кейси говорит, you got something, без чего она жить не может. У нас есть кое-что, да, что ей просто необходимо. Я знаю, что это. Это хиты на Европе Плюс. Да, Боб Синклар, Кейси, I can't wait. Здесь, на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Алифар Бен появится, Ренни Миллер, Боди Толк. Также Апати. Успеем послушать Розе и Бруно Марс совсем-совсем скоро.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Daddy Swims, Mr. Know It All на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. Rehab, Sophie and the Giants появится здесь совсем скоро. All Night, сразу после BTS и хита Swim.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

елка с ее суперпозитивными вайбами на Европе плюс. Трек «Проще». Да, проще относимся к жизни. Очень просто. Я прямо сейчас расскажу, что будем слушать в финале этого часа. Араш и Хелен совершенно просто споют «Broken Angel». Сразу после «Bloom», «Cheat Codes» и «Train» в твоих динамиках. Просто оставайся с нами.

0: Москве 5 часов утра. Европа,
1: Европа плюс. Крутой подъем. Европа
0: плюс. А вот и четверг наступил. Да, я всех рад приветствовать. В столице сейчас небольшой дождик. Такой он маленький-маленький. Его вообще еле заметно. Если приглядеться, можно ощутить легкие капельки на щеках. И я почему-то подумал, ну вот, получается, после дождичка в четверг. Актуальное выражение. Сейчас вот он закончится и что-нибудь исполнится. Да, какие-нибудь обещания можно будет взыскать с людей, которые такими фразами разбрасывали. Да, меня зовут Миш Зайцев, крутой подъем на Европе Плюс начинается. У нас впереди игра Hit to Go. Это значит, что в какую-то из песен я спрятал сигнал крутого подъема. Услышишь сигнал, запоминай песню, дозванивайся, рассказывай мне, в каком треке это случилось, и все, забирай в классный подарочек. Фрэнч Монтана впереди, Макс Би, послушаем Ever Since You Left Me, также Аврора появится, Cure For Me. Ну а прямо сейчас Кунгс и Табилус Лондон, Galaxy. В твоих динамиках открываем это утро вместе.
1: Крутой подъем!

0: крутой подъем. Европа
1: плюс. Я должен признаться. Я изредка, Миша Зайцев, ведущий крутого подъема на Европе Плюс, изредка бывает такое, что у меня случается мигрень. Это, знаете, когда в глазах все рябит, когда уже вот уже что-то вот, ну, я не знаю, и голова потом так вот трещит, знаете. И я тут увидел новость. Написано там следующее. Фастфуд. Оказывается, это замечательное средство от мигрени. Вот рассказываю. По словам невролога, да, это не просто люди какие-то написали, кто любит питаться вот такой вот едой. Я тоже грешен этим, честно говоря. Но здесь невролог все подтверждает. При сильной головной боли следует съесть картошку фри и запить ее стаканом Кока-Колы. Данное сочетание помогает облегчить симптомы с такой же эффективностью, как и обезболивающие или триптаны. В картофельной закуске содержится много соли, что помогает восстановить баланс электролитов, а в газировке большой концентрат кофеина, заставляющий сосуды в районе головы уменьшаться. Вот, пожалуйста, теперь у меня есть абсолютно серьезное оправдание, когда я вновь делаю заказ из фастфуда, чтобы объесться. Боремся с мигренью такими способами. Black Eyed Peas впереди, Джей Балвин, Ритмо, сразу после iPhone и Дэвид Гетта, Supernova Love. Напоминаю, ищем сигнал крутого подъема на Европе Плюс, чтобы потом позвонить в Hit to Go, назвать правильную песню и забрать подарочек.
0: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

Медуза и Генри Камил сегодня домой не идут. Ну и как и мы, собственно говоря, мы идем встречать это утро на Европе Плюс. Гороскоп впереди сразу после Рианны. Она споет Umbrella, Broken Strings, также трек от Алана Уокера, Изабелла Микман и Катрин О'Райан совсем-совсем скоро.

0: Подъем. Гороскоп.
1: Настало время для того, чтобы узнать, что же там нам звезды насоветовали на гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали. Овны, всем вашим рабочим моментам будет сопутствовать удача. Тельцы, постарайтесь себя развлечь, но без серьезного ущерба для бюджета и здоровья. Близнецы, возможность дать волю фантазии вас очень сильно ободрит. Раки, не стоит грустить без повода. Лучше займитесь уборкой. Львы, вы не только найдете решение какой-то проблемы, но и отлично проведете время. Девы, перестаньте заглядывать так далеко в будущее. Живите в настоящем. Весы, вероятные вдохновляющие перемены в личных отношениях. Скорпионы, иногда надо будет действовать довольно жестко, но это даст хорошие результаты. Стрельцы, получится договориться об общих проектах и делах с интересными людьми. Козероги, вам резко захочется сказать кому-то правду в глаза. Водолеи, не торопитесь принимать важные решения, еще успеете взять на себя ответственность. Рыбы, не исключены романтические увлечения и знакомства. Включите свое обаяние. Вот что вселенная советует нам на этот четверг. Впереди хит-то-гоу сразу после мота, намек на нас и Рэй Далтон. Также прозвучит All We Got прямо сейчас.

Будем крутить сальтухи вместе с Мотом. Ну, если будет получаться и без травм, да? Намек на нас на Европе Плюс 5.35 в Москве. Hit to go начинается здесь и сейчас. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся и рассказывай мне, ну, в какой песне ты успел услышать сигнал крутого подъема-то? В какой песне? 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.

0: to go.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на внимательность. Таня с нами на связи. Тань, ну привет тебе, доброе утро.
2: Ну привет, Мир.
1: Ну что у нас, как, значит, как наши... Вот сейчас, знаешь что? Вот 4 число сегодня. Впереди 3 месяца летних. Какие у тебя планы? Что будешь делать? Куда будешь ездить? Или только зарядку по утрам делать каждый день?
2: Зарядку делать обязательно. Я очень на это надеюсь, что меня хватит на все лето. Поехать, ну, как минимум, в Питер, как максимум, попутешествовать по России.
1: Замечательно.
2: Заниматься чем-то интересным, не знаю, бегать и вообще...
1: Бегать даже? С ума сойти. Правда, нашим слушателям не сказали, мы с Таней за эфиром разговаривали, она говорит, я говорю, чего не спишь-то экрана? Она говорит, я зарядку делаю, так что это уже уважение, это уже аплодисменты. Во-первых, да, мы начнем с этого, потому что делать зарядку по утрам, ну, я не знаю, я вот не способен, честно говоря. Я способен объявлять хиты на Европе Плюс, это максимум. Но зато я периодически стараюсь в зал ходить тоже, так что, ну, мы с тобой, Тань, мы в одной команде. Окей, хорошо, я тебя понял. Будем в хит-у-го играть, ты готова?
2: Да, постараюсь.
1: Хорошо. Все просто. Я, значит, спрашиваю, в какой песне был сигнал крутого подъема. Ты мне отвечаешь что-нибудь. У меня два варианта есть. Поехали. Раз, два, три. Начинаем. В какой песне был сигнал крутого подъема? Варианта два. Номер один. Don't wanna go home. Это «Медуза» и Генри Камомилл. Или же трек был спрятан в песне, которая называется «Ритмо». Большой хит от Black Eyed Peas и Джея Балвина. Вот такие два варианта есть. Либо Don't Wanna Go Home, либо Ритмо. Тань, что думаешь?
2: Уверенно слышала, по крайней мере, если это был сигнал крутого подъема, то это было во второй песне.
1: Во второй песне. Слушай, ну если ты уверена, то... Ну я даже спорить не буду, абсолютно верно. Конечно! Тань, ну я тебя поздравляю. Конечно, в треке «Ритмо». Я сегодня с утра пришел на студию такой, ну, спрячу сигнал в трек «Ритмо». Вдруг Таня угадает. И вот Таня угадала. Это абсолютно верно, абсолютно правильно. Я тебе поздравляю, аплодисменты для тебя. Ну все, классно, термокружка от «Европа Плюс» в твои руки отправляется.
2: Круто. Для тренировок.
1: Вот, видишь как, все органично, все подходит друг другу. Мы заранее договорились, как будто бы, да? Но это неправда. Тань, ну все, значит, классные тебе тренировки, пускай зарядки не заканчиваются в твоей жизни, да? И здоровый образ жизни, потому что это правильно. И я тоже, в свою очередь, очень надеюсь, что летом зал не брошу. Хотя в последнее время, честно говоря, уже так уже все, хочется лежать. И я недавно еще узнал, что чем больше фастфуда ешь, тем меньше вероятность мигрени. Поэтому меня вообще все склоняет на вот эту дорожку неправильно. Но ты сегодня...
2: Я слышала, да.
1: Вот. И ты сегодня внушила мне уверенность, что нет. Нужно оставаться на пути, где здоровый образ жизни. Все, эти аплодисменты финальные для тебя. И спасибо тебе еще раз за игру. Услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс.
2: Спасибо тебе.
1: Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Больше хитов впереди. Богдан Медведев, Broken Heart, сразу после Jamaican от Hugely Salt в твоих динамиках.

что помогает fix your broken heart? Да, что может починить сердце, как Богдан Медведев спрашивает. Я отвечу, вкусняшка, например. Вот кто-то не верит, а вот у меня вот получается, съел что-нибудь вкусненькое, ну и уже на душе как-то полегчало. Я всем вкусного утра желаю. Hot and Cold впереди, сразу после Disturbia от Minelli и R-City в твоих динамиках. Никуда не уходи.

0: гостями. Паш, привет!
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Тут такое дело.
0: Что там такое?
1: Волга возвращается.
0: О, ну куда
1: ты? Старт продаж новых машин старого бренда запланирован уже на этот месяц.
0: Я думал, ты про реку.
1: Не, река на месте, все нормально.
0: Думал, убежала. Окей.
1: Да, в общем, начали появляться первые подробности. Профильные СМИ сообщают, что новые автомобили «Волга» будут представлены аж в 5 цветах. Среднеразмерный кроссовер К40 получит черный, белый, серебристый, синий и светло-зеленые оттенки. Стоимость модели будет начинаться от 2 700 000 рублей. Седан C50 будет доступен в черном, белом, сером, серебристом и зеленом вариантах. Его можно будет купить за 3 миллиона. А кроссовер К50 обойдется минимум в 4 миллиона 200 тысяч. Доступные цвета черный, белый, серый, серебристый и тоже зеленый. Гарантия на машины составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
0: А мне вот, знаешь, Паш, машин не требуется. Я люблю ходить пешком.
1: Угу.
0: Я люблю тренировать ноги.
1: Угу.
0: Я хочу быть накачанным, сильным, чтобы купаться летом на пляже и чувствовать себя круто, хорошо. Поэтому тренируемся, бегаем.
1: Тогда, Миша...
0: Это так я оправдываю.
1: Следующая новость как раз для тебя.
0: Хорошо, что там?
1: Для тех, кто любит ходить пешком.
0: Так.
1: Испанские слизни снова появились в Москве.
0: О, боже.
1: И почему-то в Нижнем Новгороде. Биологи сообщают о том, что это более крупный вид улиток, который может достигать аж 15 сантиметров в длину. Главная опасность испанского слизня состоит в том, что этот биологический вид в случае попадания в новую экосреду лишен естественных врагов. А это приводит к тому, Миша, что слизни увеличивают свою численность, бесконтрольно размножаясь.
0: Ого!
1: Да, но больше всего от этих слизней страдают, конечно же, дачники, которые лишаются своих садово-огородных посадок.
0: Мне так смешно из-за того, что в Москве и почему-то в Нижнем Новгороде.
1: И почему-то испанские.
0: Да, да, да, это вообще очень странные факты. То есть они выбрали вот два города. И что же нам теперь делать, Паш?
1: Миш, а ничего.
0: Ничего, отпустить их.
1: Конечно.
0: А как же, потом заполонят испанские... Вообще это звучит как ругательство. И испанские слизни! Опять все, мне планы все мне изменили.
1: Ну, в общем, увидишь испанского слизня, когда будешь пешком идти куда-нибудь. Не пугайся.
0: Хорошо, я убегу сразу же.
1: Да.
0: Уйду, вернее, пешком вот так вот, быстро.
1: Да. Быстро-быстро. И, конечно же, давай поговорим про кофе. Да, тут эксперты подсчитали, сколько бодрящего напитка можно употреблять в сутки.
0: Так.
1: Если верить свежим данным, то в день можно выпивать максимум 3 чашечки кофе. При этом специалисты отмечают, что для каждого человека норма может варьироваться. Для кого-то будет достаточно 2 порций кофе в сутки, а кому-то мало 4 чашек в день. Но напомню, что ранее было опубликовано еще одно исследование, которое говорит о безусловной пользе кофе для нашего, Миша, организма.
0: Да, я, кстати, помню про это исследование. Мы с тобой даже как-то обсуждали об этом. Ну, я, вот у меня, кстати, от 1 до 2 чашек в день. Примерно так. А у тебя?
1: Ты знаешь, как пойдет.
0: Как пойдет. Угу. Иногда, опа, и 6-я залетела.
1: Да. Нет, нет, да и да.
0: И ты потом, опа, и все дела сделал. И прошло только 1.5 часа. Ну хорошо, чтобы хиты послушать, нам даже и кофе не нужен, Паша.
1: А я тебе скажу, хиты не надо ограничивать.
0: Вот, и не будем это делать. Биберекса, Faceless, Ананакла, Вали Фарбен впереди. Сразу после Эбон, Hello на Европе+.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

Биби Рекса нашла музыку своей новой верой и религией, как она поет в треке. New Religion, Faceless, Европа Плюс, больше хитов впереди. Антигеро появится совсем скоро, Марлон Рудет, также Пнао, The Warning, To Cross Zone, прямо сейчас. Делай это утро громче вместе с нами.

0: Красивый голос Алекса Уоррена на Европе Плюс. Fever Dream. Специально для тебя 6.20 столица. Мы летим к гороскопу сразу после Бруно Марса и Дамиана Дэвида. Он случится.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Леонавто. Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону плюс 7 861 202 53 80. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
5: Тогда важно, где проект собираете.
4: И где?
5: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
4: То есть можно собрать весь проект сразу?
5: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
6: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
9: Говорят, нет предела совершенству, но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Советы звезд на этот прекрасный день в крутом подъеме на Европе Плюс. Гороскоп, погнали, овны! Всем вашим рабочим моментам будет сопутствовать удача. Тельцы, постарайтесь себя развлечь, но без серьезного ущерба для бюджета и здоровья. Близнецы, возможность дать волю фантазии вас очень сильно ободрит. Раки, не стоит грустить без повода, лучше займитесь уборкой. Львы, вы не только найдете решение какой-то проблемы, но и отлично проведете время. Девы, перестаньте заглядывать так далеко в будущее. Живите настоящим днем. Весы, вероятны вдохновляющие перемены в личных отношениях. Скорпионы, иногда надо будет действовать довольно жестко, но это даст хорошие результаты. Стрельцы, им получится договориться об общих проектах и делах с интересными людьми. Козероги, вам резко захочется сказать кому-то правду в глаза. Водолеи, не торопитесь принимать важные решения, еще успеете взять на себя ответственность. Рыбы, не исключены романтические увлечения и знакомства. Включите свое обаяние. Вот что советует вселенная на этот день. Черт возьми, впереди, сразу после Marshmello и Portugal The Man, Phoenix и Does It Matter. Еще успеем послушать Джаник в твоих динамиках прямо сейчас.
1: Крутой подъем!

0: Мелло и Portugal The Man на радио номер 1 в России. 6:35 уже в Москве. Мы плавно начинаем, черт возьми. Да, 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Будем болтать, и может быть даже получится унести подарок этим утром от Европы Плюс. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз по

0: плюсом.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма-5».
2: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама. Стрельцы, вам следует больше бывать на свежем воздухе, гуляя в парке у дома. Тельцы, черпайте вдохновение в окружении и эстетичной архитектуре. Близнецы, вам важно всегда оставаться на связи. Выбирайте развитый район города. Все звезды ведут в квартиры от АВА.
4: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ «Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
10: Мам, голова болит и горло.
11: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
13: Я на тебе женюсь.
12: И от нее уже никуда не деться.
14: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
12: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
15: FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Чёрт возьми.
1: Та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на знания чарта Еврохит ТОП-40. С нами на связи прямо сейчас Михаил. Миш, привет!
2: Привет!
1: Доброе утречко! Так, ну что? Как настроение, как дела? Рассказывай.
2: Все прекрасно, рано встал, увидел восход. Утро,
1: можно
2: сказать.
1: Красота, замечательно, это здорово. Я, кстати, когда я вообще последний раз наблюдал восход солнца? Уже не вспомню, наверное, как будто бы даже, может быть, прошлым летом. Или нет? Ой, все, надо, вот задача на это лето. Именно вот красивый какой-нибудь восход в каком-нибудь красивом месте. Я себе записал, Миш, благодаря тебе, все, я должен это сделать. Да. Прекрасно. Будем играть сейчас, в чарт возьми. Ты готов?
2: Поехали.
1: Супер. У нас есть чарт Еврохит ТОП-40 на нашем сайте. Я, значит, выбираю позицию, выбираю строчку. Вот если мне скажешь, что за песня прямо сейчас на этом месте, на этой строчке, которую я выбрал, все, получишь классный мерч от Европа+. Строчка на сегодня у нас номер 4. Что за трек на четвертом месте в чарте Еврохит ТОП-40? Варианта 2. Может быть, New Religion. Be Rex и Faceless.

0: из этих ребят на четвертом месте чарта Еврохит Топ 40? Биби Рекс и Фейслесс с треком New Religion или Зейн с песней Die For Me? Что думаешь, Миш?
1: Я думаю, New Religion.
0: New Religion. Ну что ж, слушай, абсолютно верно. Хотел сначала, знаешь, ну, немножечко, так сказать, повременить, сказать, уверен ты, не уверен, а что, зачем это делать, когда, ну, сразу же правильный ответ. Действительно, 9 недель уже в нашем чарте трек New Religion, совместная работа Биби Рекс и Фейслесс. Абсолютно правильно, Миш, ты сказал, аплодисменты для тебя еще раз.
1: Причем ответ был чисто интуитивный.
0: Ну, знаешь, аплодисменты громче. Я тебя поздравляю. Классный мерч от Европа Плюс. Футболка летит к тебе в руки. Желаю больше восходов и красивых закатов в твоей жизни, чтобы все было круто. И лето это было невероятно насыщенным. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Всем хорошего дня. Всего хорошего.
0: Спасибо. Больше хитов впереди. Моя Мишель появится уже совсем скоро. Споет на малиновой луне сразу после трека Kiss Me от Дермот Кеннеди в твоих динамиках прямо сейчас.

Рекорд, моя Мишель, на малиновой луне, на радио номер один в России, 6.50 уже в столице, в финале этого часа Элли Голдинг, Burn, и также Dance Alone, послушаем Си и Кали Миноук, Вэлла Вики будут здесь с нами уже через 10 минут.

0: Голдинг на Европе плюс, бригада уже. Я как будто заводил. Очень старый автомобиль.
1: Но не обязательно старый. Знаешь, этот автомобиль настолько старый, насколько ты можешь представить. Я представил.
0: Неплохой.
1: Ну, минимум 2013 года выпуска.
0: Не старый. Это вполне себе.
2: Не старый, да.
1: Не старый, нормально.
0: Вполне себе, на самом деле. Ребят, сегодня был дождик с утра.
2: Хорошо.
0: И сейчас четверг.
2: А, кстати, я не видела дождя.
0: А он был легкий вот такой вот. Я вышел, я просто ощутил его.
1: Сразу, да? Сразу решили с погоды начать.
0: Ну, мы встретились после дождичка в четверг.
1: А, вот в этом плане. Хорош, да. Вот теперь понятно.
0: Классного вам дня.
1: Ждем других погодных аномалий для встречи в пятницу.
0: Да, пойду.
1: До завтра.
0: Пока.
1: Пока. Начинаем бригаду.

0: Москве 7 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята, доброе утро всем. Владельцы айфонов остались без мессенджера «Макс». В Госдуме предложили бесплатно раздавать людям загородные дома. И россияне снова начали покупать новые автомобили. Далее подробности. Владельцы айфонов остались без мессенджера Max. Компания Apple удалила российский национальный мессенджер из своего магазина приложений. Софтинка, ранее установленная на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда мессенджера Max направила запрос в Apple и уже работает над решением этой проблемы. Что именно стало причиной удаления Макса из App Store, пока неизвестно. Получается, что на сегодняшний день мессенджер Max могут скачать только владельцы смартфонов на Android. Готовые ответы ЕГЭ начали продавать мошенники. Они заманивают школьников и их родителей якобы правильными вариантами, но деньги требуют вперед. Эта схема заканчивается пропажей финансов, а также персональных данных и отсутствием обещанных ответов. Известия напоминают о том, что правильных ответов в интернете нет и не будет, так как система ЕГЭ защищена от сливов, а сами задания распечатываются непосредственно перед проведением конкретного экзамена. В Госдуме предложили бесплатно раздавать россиянам загородные дома. Речь идет о заброшенном жилье в селах. При этом получатель такой недвижимости должен будет восстановить жилье и остаться в этом населенном пункте. Механизм будет распространяться только на дома в муниципальной собственности, которые считаются бесхозными. Жилье с добросовестными владельцами, наследниками или временно отсутствующими собственниками эта мера не затронет. Таким образом, ожидается, что у муниципалитетов сократятся расходы на содержание и снос заброшенных объектов. Спрос на новые автомобили в России вырос почти на 15% по сравнению с прошлым годом, об этом пишут «Известия». Средняя стоимость новой машины составляет около 3,5 миллионов рублей. Самой популярной моделью остается «Лада Гранта», также в числе востребованных «Хавейл Джулион» и «Лада Веста». Отдельно аналитики отмечают интерес к кроссоверам и внедорожникам. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 73 рубля 34 копейки. Евро тоже прибавил. За него дают 85 рублей и 12 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: часов 4 минуты в Москве. Бригада «Европе плюс» начинается.
1: Нет, не сломала.
0: Нет, у Вики просто, она, наша девчонка купила телефон когда-то и тут же решила прикупить чехол. Ну, такой, чтобы в путешествиях не зависеть от других людей, чтобы он мог прилепиться к чему угодно.
1: И он прилепляется ко всему.
0: Ко всему, но к чему не нужно. К столу. Вот слышали, вот в самом начале, когда вот только 7 часов 4 минуты в Москве... Это вот, присоски отлепились от стола.
1: Вот ты зря смеешься, это технология. Даже в Китае удивлялись, когда я вот так делала.
0: Да. Угу. Ну, странно, что они удивлялись. Видимо, они это делали только на импорт.
1: Вот, экспорт.
0: Экспорт. Всегда путаю эти два слова. Что ж, добро пожаловать в четверг, наш совместный. Наверняка он уже у кого-то долго продолжается, у кого-то он уже наверняка заканчивается. Но вместе-то мы еще не обсуждали эту. Ну, а завтра в пятницу у нас будет удивительный гость. Как я давно ждал встречи с ним. Я-то знаю, это уже к этой теме была близка когда-то.
1: Да, да.
0: А это мое первое соприкосновение будет.
1: С настоящим космонавтом?
0: С настоящим космонавтом.
1: Да, Алексей Зубрицкий к нам придет в гости. Очень-очень ждем.
0: Очень ждем. Угу. Завтра в 9 по Москве у нас настоящий космонавт. Ну, а мы начинаем. И раздачу смарт-часов, и битву за велосипеды, и классные истории. А... в ближайших планах бригада Music Awards. Бригада.
2: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».

0: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
1: 7:09 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: С чем?
1: Глобально поздравляю. Сегодня день любителей лета отмечается. Ты в этом, конечно, преуспела.
2: Да, я очень люблю лето.
1: И мы долго думали над номинацией. Вот как назвать номинацию, в которой будут сражаться классные летние хиты. Было предложение «Хиты, у которых рыльца в пушку», но одно слово в этой номинации смущало. Пух.
2: У нас весь офис в пушку.
1: Да, поэтому будет битва в номинации «Хиты с повышенной температурой». Первый – Моджо Чилин. А против Моджо – Афро Медуза. Посильно.
2: Ой, хорошо.
1: Как будто бы финальный эфир сезона перед отпуском.
2: Как будто бы мой день рождения, ты знаешь. Вот мне бы очень подошли такие треки.
1: Ну,
2: очень
1: подожди,
2: нравится.
1: Подожди. Чуть-чуть осталось ждать. А пока забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Дон Диабло, Гуччи Мэн, Бригаде У на Европе Плюс, 7.13 в Москве. Вики, давай разбираться с музызменой.
1: Итак, я достаю конверт, скрываю его.
0: Ну, с Бригадой Music Awards.
1: С чем мы, давай разберемся.
0: Да, 50, почти что 5% у победителя.
1: И это?
0: На сегодня главный летний хит — это Моджо.
1: Классный трек.
0: Всем чиллинг.

разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего.

0: это Доминик Файк. Что за песня, а? Что за трек?
1: Угу.
0: Да что ж там, композиция. Так, 7.18 в Москве, что будет дальше?
1: Ну, ты знаешь, а ты в чартере мне постоянно говоришь, давай, отгадывай, куда мы летим.
0: Постоянно говорю, да.
1: Да.
0: Но иногда тебе нравится.
1: Да, когда я отгадываю, мне нравится. Да, когда не отгадываю, не нравится. Вот сейчас будет ответочка, так сказать.
0: Прямо сейчас или попозже?
1: А попозже.
0: Подождем.
1: Угу.
0: Подождем.
1: Повторяй страны.
0: Впереди Викинис, Бригаде Уны, Европе Плюс. Они будут
2: реклама. Рыбы. Сегодня вам потребуется личный уголок. Балкон с видом на южный закат. Овны. Звезды советуют замедлиться в тихом зеленом дворике. Львы. Для широкой души нужен простор, как в трехкомнатной квартире. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
3: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Краснодар. Встречаем лето вместе. 12 июня. Официальное открытие «Моревиль». С самого утра и до вечера детская анимация, артисты, диджеи, три огромных бассейна, рестораны, бары, конкурсы и атмосфера большого летнего праздника. А вечером специальный гость – «Акмаль». «Моревиль» – место, где начинается лето. 12 июня. Не пропустите. Адыгея. Улица Шапсукская. Дамба 10. 2, 6+.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-74-1, 16+.
12: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
13: Соберите

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
2: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: ночи напролет. Пицца и доу с бригадой У на Европе плюс. 7.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начнем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
0: Прошу прощения, а начнем мы сразу с позора или нет? Или попозже?
1: Ну почему с позора? Подожди, мы с тобой просто разговариваем.
0: Все, начнем с позора, ладно.
1: Ты любишь оливковое масло?
0: Оливковое масло? Да.
1: Ты, кстати, готовишь на оливковом масле? Потому что некоторые не любят вкус оливкового масла, вот я люблю.
0: Я люблю оливковое масло в блюдах, которые кто-то готовит.
1: Почему?
0: Потому что сам особо, ну...
1: Потому что домой оливковое масло дорого покупать, но если кто-то мне готовит его, то это хорошо.
0: А бывает оливковое масло с трюфелем?
1: Ой, да, у меня есть такое дома.
0: Есть такое?
1: Ладно, выбрали лучший регион мира по производству оливкового масла. 57 стран боролись за звание.
0: Греция?
1: Ну, нет.
0: Италия?
1: Нет.
0: Так, ну, хоть какую-нибудь кость мне кинь, ну, в качестве
1: подсказки.
0: Ну,
1: ты, в принципе, ну, там, не так далеко, ну, давай.
0: Кипр?
1: Нет. Ну, давай. Ну, перебираемся. Страны, которые могут быть где-то там.
0: Где-то там. Албания?
1: Нет.
0: Сербия?
1: Нет, но уже ближе.
0: Хорватия?
1: Да.
0: Хорватия!
1: Молодец. Вот за что быстро отгадал? Всего лишь 6-й попытки. Да не, молодец. Я бы не отгадала, наверное. У меня Хорватия вообще не ассоциируется с производством оливкового масла. Более того, у них она как будто бы тоже не ассоциируется, потому что не такое большое...
0: Там их просто похвалили, молодцы сделали.
1: Не-не-не, они делают потрясающее масло, ну, судя по всем, собственно,
0: параметрам.
1: Да, но если сравнивать, например, количество масла, которое потребляется в Греции, там 10 литров оливкового масла в год на человека.
0: Ну ты попробуй все вот такой объем качественно сделай, да?
1: А в Хорватии только 2.
0: Бутылочка в 3 месяца. Ну, конечно, к ней внимание больше.
1: Нет, тут именно по потреблению. Что греки очень много едят оливкового масла.
0: А хорваты?
1: А хорваты в 5 раз меньше.
0: Ну вот и говорю, значит, там и внимание можно больше уделить. Знаешь, когда объема много,
1: или, может быть, они стараются сразу, чтобы все продать. Оп, на экспорт.
0: На экспорт, да. Ну, хорошо, разобрались, спасибо.
1: Да, вот так вот. Теперь, если видишь хорватское масло, значит,
0: надо брать. Хорошо.
1: Видимо, да. Февраль назвали уже заранее, о нем думают. Странно, да, летом об этом думать. Но это будет рай для перфекционистов. Почему? Потому что месяц будет идеально ровненьким. И уже все смотрят на календарь, это такой идеальный квадратик. То есть 1 февраля у нас будет понедельник, а 28 — воскресенье. Маша, никаких вот этих вот сложностей в подсчете. Никаких вот этих хвостиков, которые торчат. Никаких вот этих, знаешь, когда ты думаешь, что тебе зарплату еще подарят, но нет, 31 в понедельник. И в пятницу ты без денег.
0: Ну странно, неделя будет 28 дней, получается, да?
1: Неделя?
0: Нет, я пытался. Ну, что понедельник это первое, а воскресенье 28. Да, но ты знаешь, мне эти слова доставили удовольствие.
1: Да, серьезно?
0: Ну, конечно, я из тех людей, которые вот покупочку оплатили и на карте ровное число.
1: А, ну да, ты рассказывал.
0: Да.
1: Что у тебя есть такая штучка.
0: Ну, не надо так с грустью реагировать на это.
1: Нет, это интересно.
0: Ну,
1: то есть, если у тебя остается на карте 603 рубля и 25 копеек, что ты делаешь? 3,25 уводишь на другой счет?
0: Нет, просто стараюсь не обращать на это внимания. А почему ты со мной разговариваешь, как будто у тебя в кабинете психотерапевта?
1: Нет, мне просто интересно, как ты округляешь цифру.
0: Не, никак, живу с этим. Жду следующего округления. Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:31 в Москве, гороскоп на четверг, 4 июня.
1: Овны, всем вашим рабочим моментам будет сопутствовать удача.
0: Тельцы, постарайтесь себя развлечь, но без серьезного ущерба для бюджета и желательно здоровья.
1: Близнецы, возможность дать волю фантазии вас очень сегодня взбодрит.
0: Раки, не стоит грустить без повода, лучше займитесь уборкой.
1: Львы, вы не только найдете решение какой-то проблемы, но и отлично проведете время.
0: Девы, нам нужно перестать заглядывать так далеко в будущее. Ребята, живем настоящим днем.
1: Весы, вероятные вдохновляющие перемены в личных отношениях.
0: Скорпионы, иногда надо будет действовать довольно жестко, но это даст хорошие результаты.
1: Стрельцы, получится договориться об общих проектах и делах с интересными людьми.
0: Козероги, вам резко захочется сказать кому-то правду в глаза.
1: Водолеи, не торопитесь принимать важные решения, еще успеете взять на себя ответственность.
0: Рыбы, не исключены романтические увлечения и знакомства. Включите свое обаяние.

0: Swim, это BTS, бригаде У на Европе Плюс, 7:34 в Москве. Впереди у нас игра. Игра под названием «Первая мысль».
1: Сегодня играешь ты?
0: Сегодня играю я? Сегодня играю я, да. Сегодня играю я. Игра называется «Первая мысль». Мы не повторимся. Мне срочно нужен человек на помощь.
1: Тебе нужен напарник, срочно, да. Пожалуйста, позвоните, поиграйте с Вэллом.
0: Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в центре Краснодара 18 градусов тепла. По данным Яндекс, погода сегодня в четверг, 4 июня, в нашем городе облачно с прояснениями, осадки не предвидятся. Днем термометры покажут плюс 27. Ну а сейчас в Краснодаре 18 тепла.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
6: Тогда важно, где проект собираете.
5: И где?
6: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
5: То есть можно собрать весь проект сразу?
6: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
7: Мороженое – это круто!
8: А «Крутис Айс» еще круче!
7: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
9: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
10: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
11: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Е-о. 7:41 в Москве. Первая мысль в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: Алло.
1: Так, ну где же, где же?
0: Да это все потому, что ты видела, как я приглашал. Миллион раз слова повторил.
1: Ну да.
0: Кто захочет такого напарника себе?
1: Я.
0: У тебя не было выбора.
1: Ну нет, почему? Всегда есть выбор.
0: Ты каждый раз...
1: Я каждый день выбираю тебя.
0: Да, да. Выбираешь этот вызов вселенной. Работать и видеть.
1: Я тебя каждый день делаю выбор такой.
0: Да, это взаимно, Вики. Это взаимно. Ну ладно.
1: Кто у нас
2: Доброе
1: есть?
2: Доброе утро.
0: Привет.
2: Доброе утро.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Меня зовут...
0: Еще раз, как тебя зовут?
2: Ой, плохо слышу.
0: Какой-то красивый.
2: Татьяна.
1: Танюш, не пропадай. Ты у нас откуда?
2: Да. Я из Алексеевки, Белгородской области.
1: Привет, Алексеевка.
0: Привет,
1: очень уютно
0: область.
1: Звучит Алексеевка.
0: Угу. Вот у Тани же был выбор не звонить, но она сделала этот шаг и позвонила.
1: Да, молодец.
0: Танюш, мы сегодня с тобой в одной команде. Надеюсь, все получится. Вики, как будешь возвращать меня?
1: Ой, я тебя буду возвращать прекрасным звуком, когда ты через время решил посмотреть свои фотографии с отросшими волосами. Помнишь, у тебя был прекрасный период? Ты делал выбор отращивать волосы.
0: Удачи! Удачи нам всем!
1: Так, Танюш, у меня 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их завершить. Потом то же самое сделает Вэл. Если совпадете, победа твоя. Давай пробовать. У нас в Алексеевке такие вкусные...
2: Булочки.
1: Булочки, хорошо. Путеводитель по...
2: По маршруту.
1: Угу. Биография певицы...
2: Жасмин.
1: Неожиданно. Хорошо, хорошо, хорошая певица. Отпуск у меня недель так через...
2: Несколько.
1: Несколько. Ну и последнее. Оливковое...
2: Масло.
1: Не-не, вая. Женский род?
2: А, оливковая. Так, оливковая. Сейчас, секунду. Оливковая кофточка.
1: Окей. Неожиданно, но тоже хорошо. Забираем. Возвращаем Вэлла.

0: совпало просто, что я смотрел фотографии и на гвоздь наступил.
1: Чем докажешь?
0: От другого слезы были.
1: Ну, Танюш молодец.
0: Да не сомневался. Вперед.
2: Давай. Конечно, у нас по стадии, наверное, нет, да?
0: Сейчас проверим.
1: Подожди. У нас в Алексеевке такие вкусные...
0: Вкусные пирожки?
1: Булочки.
2: Почти.
1: Вот можем как бы, ноль там с чем-нибудь засчитать.
2: Да. Приравнять.
0: 0,25, давай.
1: Путеводитель по...
0: По городу.
1: По маршруту. Вот тут давай соберись и удиви сам себя.
2: Ну, тоже 0,25.
1: Биография певицы...
0: Удивиться?
1: Ну...
0: Надежды Кадышевой.
1: Жасмин. Бери лучше. Отпуск у меня недель так через...
0: Семь, шесть, пять, четыре, три,
1: несколько.
0: Несколько, ладно.
1: Ну, давай, вот... Скажи не первую мысль. Мне кажется, первая у тебя была бы такая же, как у меня. Оливковая? Да.
0: Мы, значит, веточку отодвигаем.
1: Да, куда-то. Веточку отодвигаем.
0: А второе место? Черт его знает какое!
1: Да.
0: Оливковая... оливковая сала, оливковая одежда?
1: Ну, кофточка.
0: Кофточка. Ну, давайте, ну. Там 0,25, здесь 0,75. Две разных тары получилось. Добьем? Или есть еще что-нибудь?
1: Все.
0: Таня, есть победа. Есть победа, за которую давай мы тебе подарим нашу фирменную футболочку от бригады от Европы Плюс.
2: Отлично, спасибо вам огромное.
0: Тебе хорошего дня.
1: Спасибо.
0: И звони еще, счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо, все, хорошего дня, до свидания.

0: Шадая, давай, Индия, хочу и мод бригадю на Европе Плюс. 7:49 в Москве. Ребят, вы не представляете, как нам повезло с коллегой по имени Вики. Потому что каждое утро мы приходим и узнаем такое, что-то новое, невероятное из мира искусственного интеллекта. Но преподносится, как Вэл, ты видел, в Москве запустили робота, в который всасывает тополиный пух. А? Круто? Вот. Естественно, подключается наш звукореж Лёх, говорит, посмотри комментарии.
1: Ты что, сейчас хочешь меня опозорить?
0: Нет, но иногда не отличить. Иногда не отличить.
1: Хорошо, я должна признаться, я практически никогда не могу определить, это ИИ или не ИИ, особенно когда животные. Ну, особенно милые видосы.
0: Ну и что теперь? Давайте поговорим сегодня в саундчеке. Вот что, чего искусственный интеллект никогда не заменит. Знаешь, чего, мне кажется? Хорошего, качественного скандала на кассе.

0: Реклама.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vperед. 0+.
5: Детская сберкарта вызывает улыбки.
6: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
7: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
11: Да все нормально.
12: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
16: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
16: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете, чего никогда не заменит искусственный интеллект.
2: Слышим?
1: Да, внимание.
3: Привет, Бригада У. Привет, страна. Я знаю, никогда искусственный интеллект не сможет очистить вареное яйцо так, чтобы остался, блин, один желток, а белок не в кожуре.
1: Да. Причем, ну ладно бы, если бы с самого начала ты понимал, что ну ничего хорошего тебе не ждет вообще. А бывает такое, что ты вроде половинку очистил, пошла, хоп, половина яйца в другой руке.
2: Да, обидно так себе.
1: Да, ну и еще, вот сейчас послушаем сообщение, и даже будет вывод у меня, представляешь? Вот, внимание.
2: У тебя вывод?
4: Привет, бригада У, доброе утро. Вот тут с детишками подумали и придумали, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить любимого прекрасного соседа, который ходит, ругается, учит дворника подметать, садовника поливать, а еще соседа, который все время гоняет тебя с собакой подальше от дома, потому что он не любит собак.
1: Да, еще родителей воспитывать. И искусственный интеллект — это же интеллект, то есть ум, а еще ведь Тютчев писал: умом Россию не понять, в России можно только верить.
2: Ого.
1: Спасибо!

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Рособорнадзор оценил проведение первых дней ЕГЭ. Новейшие российские самолеты готовы принять первых пассажиров. И названы самые подешевевшие продукты питания. Далее подробности. Первые дни ЕГЭ прошли штатно, об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, пока что поступило только одно обращение от участника ЕГЭ из Амурской области, который исчел нарушением обработку его дополнительного бланка на экзамене. Ранее стало известно, что 4 человека были удалены из аудитории в первый день проведения ЕГЭ. Один человек во время экзамена пользовался средствами связи, еще троих выгнали за использование шпаргалок. Камчатский исполин снова разбушевался. Вулкан Шевелыч выбросил столб пепла на высоту 8 тысяч метров. Вулканологи сообщают, что извержение продолжалось на протяжении 12 минут. Ранее на вулкане Шевелыч произошел еще один выброс пепла на высоту в 4,5 километра. Пепловый шлейф растянулся на 30 километров к востоку и юго-востоку от вулкана. В связи с этим был объявлен оранжевый код авиационной опасности. Отечественные самолеты «Сухой», «Суперджет-100» и «МС-21» готовы к передаче авиакомпаниям. Все машины уже полностью собраны и ждут завершения бюрократических процедур. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации. По его словам, сейчас в цехах окончательной сборки находится около 20 новых воздушных судов. Для «Суперджет-100» выполнено порядка 80% необходимых тестовых испытаний. Завершить сертификационные полеты планируется до конца этого лета. Назван самый подешевевший продукт в России. РИА Новости сообщает о том, что больше всего в цене этой весной потеряли огурцы. Они подешевели больше, чем в два раза. Если в начале марта килограмм огурцов в стране стоил в среднем 300 рублей, то в начале июня уже 143 рубля. Также значительно снизились цены на помидоры на 20% до 223 рублей за килограмм. В тройку вошло сливочное масло, стоимость которого уменьшилась больше, чем на 3%. Пятерку самых подешевевших в России весной продуктов замыкают бананы и рис. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 73 рубля 34 копейки. Евро тоже прибавил, за него дают 85 рублей и 12 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 8.03. Всем отличного дня.

0: 8:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается. Меня зовут Вэлла, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну что, купила велик?
1: Нет.
0: Нет?
1: Нет. А ты?
0: Да и я нет. Ну, не сказать,
1: хотелось
0: что...
1: Хотелось бы, конечно.
0: Хотелось бы, но не было какого-то четкого плана. Сейчас велики дорогие такие, угу. Да? То есть, если брать, то нужно же, ну, кататься. Это не купил за 1500, да, и без проблем катаясь, не катаясь, пусть стоит, все равно не жалко. Тут как бы уже нужно инвестицию свою использовать по полной.
1: Ну да, но если этот велосипед тебе достается бесплатно, в качестве подарка, в качестве приза.
0: То там даже если не катаешься, не жалко.
1: Не жалко, а как приятно, а может быть мотивация сразу появится кататься.
0: Но кататься, конечно, приятнее будет. Вот у нас есть игра, в которой главный приз... Классный велосипед.
1: Но
0: вот
1: там есть еще и другие подарки.
0: Есть другие подарки, но вот в идеальной вселенной вы отвечаете на все вопросы и получаете заветный велик. Поэтому, если хотите побороться, у нас есть игра Greenpeace.
1: Да.
0: Звоните.
1: Звоните.

0: Stay. Это Леони и Колом Скотт, Бригадю на Европе Плюс. 8.08 в Москве. Пока мы ждем Green Quiz, давайте вновь музыкально путешествовать. Добро пожаловать на чарт.
1: Давай, давай.
0: Бригады У.
1: Куда летим сегодня?
0: Сегодня летим в страну. Но вот вчера было сложновато, да, нужно было разговаривать страну.
1: У нас с окончанием на «я», да,
0: потом
1: было
0: и
1: сложновато.
0: Я, да, да. Угу. Сегодня полегче. Летим в страну, которая начинается на букву «и».
1: И Испания,
0: нет,
1: Италия,
0: да.
1: И... то все?
0: Да. На, вчера было повеселее, конечно. Ну ладно.
1: Но сегодня итальянский трек зато какой.
0: Да, летим в Италию, а там в чартах Даниэль Айелло с треком «Асисьон».
2: Чартер бригады У.

0: Квиз в бригаде У.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: 8:12 в Москве. Гринквиз в бригаде У на Европе Плюс начинается. Здесь мы вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» подготовили классные вопросы о здоровье нашей планеты и разыгрываем не менее классные эко-призы.
3: Вот кто нам позвонит? Кто сегодня будет бороться за наши эко-подарки?
2: Алло, привет.
4: Алло, привет.
2: Привет, привет. Как тебя зовут?
4: Катерина.
2: Катерина, а в рамках нашей игры Экатерина, ну, от эко,
3: Катерина.
2: Эко-подарки.
3: Красиво, Катерина, кстати.
2: Да? Кать, где ты живешь?
4: Поселок Тунышна, Ярославская область.
2: Тунышна!
3: О,
2: прекрасно,
3: знаем.
2: Но
3: да.
2: Есть ощущение, что ты первая, кто дозвонился из своего поселка. Есть у тебя знакомые, кто звонили в эфире Европа Плюс?
3: И дозвонились.
4: Нет, ни разу не слышала.
3: Ну, значит, первая будешь.
2: Тогда с этой секунды ты, Катя, легенда.
3: Да. Катюш, у нас сегодня тема «Экологический туризм».
2: Все вопросы будут связаны с ним. Если ответишь на один вопрос правильно, подарим экологичный ланчбокс. На два – смарт-кружку, а если на все три, то крутой велосипед твой. Готова?
4: Да, готова.
2: Удачи. Начали.
3: Итак, Катюш, первый вопрос такой. В каком регионе России находится плато Путорана? Сердце Путоранского заповедника, известное своим кристально чистым воздухом и нетронутой природой. Астраханская область или Красноярский край?
2: Да, вариант ответов тоже есть.
4: Давайте попробуем Астраханскую область.
3: Эх, это Красноярский край, там очень красиво.
2: Ну, зато попробовали Астраханскую.
3: Тоже хорошо.
2: Тоже хорошо. Ладно, продолжаем. Кать, как ты думаешь, где была открыта первая подводная экотропа в России? На Телецком озере в Алтайском заповеднике или на озере Байкал?
4: Подводная тропа.
2: Не просто тропа, экотропа.
4: Давайте попробуем Алтайский край.
2: Вот, пробуем, хорошо пробуем. Да,
3: хорошо,
2: на Телецком
3: отлично.
2: Озере. Вообще, это сокровище Горного Алтая. Ты там тоже была, да, Вики?
3: Нет, я до Телецкого не добралась, потому что туда надо добраться. Это не так легко.
2: Я добирался невероятно.
3: Да?
2: Это крупнейший водоем региона. Глубина 325 метров. И по количеству пресной воды, по-моему, это второе место после Байкала.
3: Серьезно?
2: Да.
3: А ты был на подводной экотропе?
2: Нет. Надводный.
3: Надо вернуться и повторить. Итак, третий вопрос, Катюш, тебе. Какое редкое животное стало живым символом Оренбургского заповедника? Зубр или лошадь Пржевальского?
4: Зубр.
2: Ну, зубр, зубр.
3: Лошадь Пржевальского.
4: Я думала,
3: хотя, кстати, оба вида находятся под особой защитой национального проекта «Экологическое благополучие».
2: Катя, но на один-то вопрос ты ответила правильно, а значит, Гринквиз пройден, ты наотвечала на экологичный ланчбокс.
3: Поздравляем.
4: Спасибо, Вэл и Вики, очень-очень рада была вас слышать.
2: Взаимно, Катя.
3: Взаимно. Кстати, подобрать удобный маршрут для поездки в национальный парк можно на сайте eco.putешествием.рф.
2: Катюша, хорошего дня, звони еще и помни, экология начинается с тебя.
4: Спасибо и вам, пока-пока.
3: Пока-пока.
0: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай эко-призы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
5: «Green Quiz» в «Бригаде У».

0: Ртуть, это Ваня Дмитриенко, бригаде «Умный» в Европе Плюс. 8.18 в Москве. У нас впереди фактовый зал. Мэр, в котором, Вики, ты, напомню.
1: Да. Тема сегодня розы.
0: Розы. Розочки.
1: Ты нашел что-нибудь?
0: Ну да, у меня не роза, не розочка, у меня розище.
1: Розище?
0: Да, кое-что интересное расскажем. Скоро здесь, на Европе Плюс.
2: Реклама. Девы, расширяйте личные горизонты. Присмотритесь к квартирам с панорамными лоджиями. Козероги, отложите все лишние дела и отправляйтесь к морю на выходные. Водолеи, почувствуйте умиротворение, глядя на высокие горы из своей гостиной. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
3: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
5: Боитесь стоматологов? Есть решение.
6: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
5: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
6: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
7: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
8: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ты уже слышал про Мариэлли?
10: Если нет, ты сейчас удивишься.
9: 3 огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
10: И все это среди природы, без долгих поездок.
9: Сколько ехать?
10: 20 минут от центра Краснодара.
9: То есть новое место этого лета уже нашли?
10: Похоже, да. Мариэлли. Скоро открытие. Адыгея. Улица Шапсукская, дамба, 10/2.
11: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
13: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-32-44-741, 16+.
14: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты, Т-банк.
16: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Galaxy, это Кунгс Бригадюн, Европе Плюс, 8.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем.
1: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр, браво, наш цветочек.
1: Спасибо, спасибо большое, очень приятно.
0: Сегодня тема розы.
1: Да, вот говорим про розы, и я сразу вспоминаю Кейт Уинслет, потому что она сыграла девушку Розу,
0: да,
1: да, в фильме «Титаник».
0: Пока все так.
1: Да, но оказывается, Джеймс Кэмерон, ага, режиссер фильма, вообще не хотел брать Уинслет.
0: Да.
1: Прям вообще, она ему супер не нравилась. Он говорит, да, она какая-то слишком английская. И такая какая-то вот слишком утонченная девушка, без внутреннего стержня.
0: Когда не знаешь, до чего докопаться. Но она какая-то английская. Какая-то слишком утонченная, красивая. Какая-то слишком талантливая для нашего фильма.
1: Да, да. Однако Уинслет уже прочитала сценарий, и она просто была одержима этой ролью. И потом она в интервью рассказывала, что когда представляла, что кто-то другой сыграет эту роль, она прям испытывала физическую боль.
0: Ты посмотри, буквально такие... И комично, словно в воду глядела. Хотела.
1: Да. Что сделала Кейт? Она придумала необычный ход. Она разузнала, где находится офис Кэмерона. И начала отправлять туда посылки. Каждый день. Каждый день она присылала посылку.
0: Угрозы?
1: Нет. Эй, Кэмерон.
0: Нет,
1: там была коробочка с одним цветком. Это свежая алая роза. И подпись была от вашей будущей розы. Красиво? В общем, Кэмерона это жутко раздражало, но в какой-то момент он такой... Она реально не отступит. Ладно, давайте позовем ее на пробы. Ну и на пробах она показала себя, и Джеймс Кэмерон понял, что как раз-таки в ней есть тот самый дух бунтарства.
0: Да ты что, не знал, что она так выгрызала роль в «Титанике». А вот интересно, Ди Каприо что сделал для того, чтобы...
1: Да ничего, не знаю.
0: Ну, ему, наверное, и роль Розы не предлагали.
1: Наверное, не предлагали.
0: Я расскажу тебе про розу как растение.
1: Давай.
0: Но это удивительная роза. Я призываю всех посмотреть на фотографию в сообществе Euro Plus ВКонтакте. Мы поговорим про самую большую кустарниковую розу в мире. Растет она в небольшом городишке под названием Томпсон, США. Представляешь, да?
1: Небольшой городишко, да.
0: Ну, там роза почти как с город, мне кажется. Ствол в обхвате этой розочки около 4 метров.
1: Ого.
0: В обхвате.
1: Ствол?
0: Ствол, да. Побеги раскинулись на площадь примерно 900 квадратных метров. Роза была посажена в 1885 году.
1: Да ладно, это роза не из нашей вселенной, это явно что-то инопланетное.
0: Ну и что? Она же есть.
1: Ну да.
0: Я не говорю там, кто ее привез на нашу планету, но некоторые говорят. В 1885 году шотландские эмигранты, один мужчина, который занимался горной добычей, Генри Ги, и его жена Мэри, посадили розочку. Роза прижилась в суровой пустынной почве, и, как полагают ботаники, ее корни проросли глубоко вниз, прям до заброшенных шахт и подземных вод, что и дало ей силу для такого невероятного роста. Теперь внимание. Да, 900 квадратных метров, да, 4 метра ствол. Для поддержки ее гигантских ветвей сооружены специальные металлические деревянные опоры.
1: Ого.
0: Это прям какой-то огромный живой навес. И весной на этом кустике появляется примерно 200 тысяч кремово-белых
1: бутончиков. Красиво, красиво.
0: Красиво? Забегайте все-таки посмотреть.
1: Ну, на Кейт Уинслет тоже посмотрите.
0: Ну, Роза,
1: она
0: вы и так,
1: хорошая.
0: Я думаю, помните, как выглядит.
1: Но Роза.
0: Ну, Роза. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: The Second Voice, бригаде У на Европе Плюс. Половина девятого в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. Итоги. 59 с копеечками сегодня у победителя процентов. И сегодня это мой факт, ребята, спасибо. Но если бы у тебя было побольше времени, конечно, Кейт Уинслет и здесь бы выиграла победу. Просто ей нужно время, чтобы...
1: Всем разослать подарки.
0: Создать невозможные условия для отказа. Так, давай завтра в пятницу поговорим про растения-рекордсмены.
1: Давай.
0: Это будет завтра, ну а прямо сейчас. Гороскоп. Бригада. 8:30 на Москве, гороскоп на четверг, 4 июня, Овны. Всем вашим рабочим моментам будет сопутствовать удача.
1: Тельцы, постарайтесь себя развлечь, но без серьезного ущерба для бюджета и здоровья.
0: Вики, близнецы, возможность дать волю фантазии вас очень сильно ободрит.
1: Раки, не стоит грустить без повода, лучше займитесь уборкой.
0: Львы, вы не только найдете решение какой-то проблемы, но и отлично проведете время.
1: Девы, перестаньте заглядывать так далеко в будущее, живите настоящим днем.
0: Весы, вероятны вдохновляющие перемены в личных отношениях.
1: Скорпионы, иногда надо будет действовать довольно жестко, но это даст хорошие результаты.
0: Стрельцы, получится договориться об общих проектах и делах с интересными людьми.
1: Козероги, вам резко захочется сказать кому-то правду в глаза.
0: Водолеи, не торопитесь принимать важные решения. Еще успеете взять на себя ответственность.
1: Рыбы, не исключены романтические увлечения и знакомства. Включите свое обаяние.

0: Walk with me и вперед смотреть фильм «Мома».
1: Да.
0: Да? Уже да. Сегодня на все экраны страны при поддержке Европа Плюс выходит этот семейный, приключенческий, фантазийный фильм. Трейлер прекрасный.
1: Я уверена, что фильм такой же, ну а мы всю неделю разыгрываем смарт-часы.
0: Да, если хотите прямо сейчас взять и стать обладателем этих часов, нужно кое-что сделать.
1: Ответить нам на вопрос, который задаст Вэл, и написать на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко такое. Пишите ответ, свой номер телефона и свое имя.
0: Но фильм «Мома» так или иначе связан с временем.
1: Угу.
0: А вы напишите, как называют людей, которые коллекционируют часы. Пишите впереди «Мома» в бригаде «У» на Европе+.
2: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.

0: Сейчас в Краснодаре плюс 19.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
2: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
4: Тогда важно, где проект собираете.
3: И где?
4: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
3: То есть можно собрать весь проект сразу?
4: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
5: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом, до получения прав любой категории.
6: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
7: «Золотой ларец».
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: ООО «Родинка».
11: 6 июня в Краснодаре «Аякс» проводит четвертую собственную ярмарку недвижимости. Успейте получить специальные предложения от партнеров ярмарки на покупку недвижимости на выгодных условиях. Только 6 июня. Краснодар. Улица Рашпилевская, 179/1, с 10 до 16.00. Не откладывайте покупку. Условия могут измениться уже с 1 июля. Подробности на ajax.ru. Ajax. Свои люди в недвижимости.
12: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке. С 4 по 10 июня.
13: Окей.
12: Подробности на ok-market.ru.
14: Краснодар онлайн.
15: Идеальный микс развлечений для тебя.
16: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
17: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.

0: 8.41 в Москве. Мома в бригаде У на Европе Плюс. Начинается фильм, на который обязательно нужно сходить с семьей. Со своей, с чужой, неважно. Семейный фильм, так написано.
1: Берете семью и идете в кино.
0: Да. Ну, потому что уже сегодня четверг, а по четвергам у нас кинопремьеры при поддержке Европа Плюс, разумеется. Ну и каждое утро мы продолжаем разыгрывать смарт-часы. Давайте знакомиться с сегодняшними претендентами. У нас есть Виталий.
1: Виталий, привет.
0: Привет, Виталий.
2: Привет.
1: Виталий, это откуда?
2: Новосибирск.
1: Новосибирск. А вот скажи, тебе точно нужны смарт-часы?
2: Ну, конечно, да.
0: Да?
2: Точно нужны.
1: Ну, ладно.
0: Хотел сказать, докажи, но ты...
2: Подарок.
0: Ну, докажи. А, хорошо, ладно, да, убедительно. Виталий, есть человек, да, который хочет часы не меньше, чем ты. Это Лена. Лена, привет.
3: Привет.
0: Привет.
1: Леночка, привет. А ты откуда?
3: Я из Хабаровска.
0: Хабаровск, прекрасно, Лена. Лен, ну, да? ты счастливый человек?
3: Конечно, я дозвонилась до Европы Плюс.
0: А говорят, счастливые часов не замечают. Нужны часы, нет?
3: Да пусть будут.
1: Ну, пусть будет, ну, приятно.
0: Хорошо. Виталий, Лена, по сюжету фильма «Мома» люди все больше учатся с помощью других персонажей тратить свое время эффективно, и от этого они все больше и больше начинают страдать. Вот главная героиня берет и пытается исправить ситуацию.
1: Ну, а мы в нашей игрушке решили тоже поговорить о времени. Мы будем давать вам по два факта. И надо определить, что было раньше.
0: Да, это какие-то исторические события.
1: Да.
0: Кто лучше справится, тому смарт-часы. Виталий, начинаем с тебя.
1: Виталий, вот скажи, как ты думаешь, что появилось первым? Микроволновка или, первое, да? Или же книга рекордов Гиннесса?
2: Микроволновка.
1: Да, все правильно. В 1947 году. А вот книга рекордов Гиннесса лет так через 8.
0: Молоденькая такая.
1: Угу.
0: Я думал, старше.
1: Не такая молоденькая. Уж
0: хорошо. Молоденькая. Лена, что было раньше?
3: Да?
0: Первый полет человека на воздушном шаре или родился Пабло Пикассо?
3: Полет на воздушном шаре.
0: Да. Ну, там почти на 100 лет раньше на шаре полетели, в 1783.
1: Да, хорошо. Виталий, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что было раньше? Первый фестиваль электронной музыки Tomorrowland или прошла Олимпиада в Сочи?
2: Сочи раньше.
1: Нет, первый фестиваль электронной музыки Tomorrowland был аж в 2005 году, ну а Олимпиада у нас в 2014.
0: Хорошо, Лена, вот сейчас все в твоих руках. Что было раньше, что появилось раньше? Первый айфон или соцсеть ВКонтакте? Да, понимаю, да.
3: Пусть будет айфон.
0: Айфон опоздал немножечко.
1: Там разница буквально год.
0: Вот ВК 2006, первый айфон 2007. 1-1, ребята, всех вас ждет контрольный вопрос. Кто первым ответит правильно, тот выиграл.
1: Итак, ребята, вспоминаем название фильма и скажите мне, сколько букв О в названии фильма?
2: Два.
4: Две.
0: Лена!
1: Две буковки.
0: Лена! Молодец, Лен. Только что выиграла смарт-часы. Поздравляем тебя.
3: Спасибо.
0: Виталь. Ну как?
2: Да.
1: Ты молодец, не расстраивайся.
0: Я уверен, тебе так подойдет наша фирменная футболочка от Европа Плюс. Ты даже не представляешь. Дарим тебе ее.
2: Спасибо.
1: И звони еще.
0: И хорошего дня, и всем в кино. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо, до свидания. Пока. Момо.

0: Мэтт Каун, Мэткаун, бригаде У на Европе плюс. 8:48 в Москве. У нас впереди сончек, которым мы размышляем. Философствуем даже, наверное, немножечко. Чего никогда не заменит искусственный интеллект? Чего никогда не заменит искусственный интеллект?
1: Там даже ну, вот в офисе вот эта дележка за последнюю печеньку.
0: Угу.
1: К чаю.
0: Да. Согласен. Или когда ты идешь по улице, тебя спрашивают дорогу, и ты показываешь не в ту сторону.
1: Ну, это вообще, кстати, да. И не так не сможет.
0: Да, потом вспоминаешь, что подсказал неправильно, догоняешь человека и подсказываешь другую неправильную сторону. У меня было пару раз, когда я очередной раз это понял и решил не возвращаться уже. Неловко. Расскажите, чего никогда не заменит нейросеть?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там появилось окошко «Отправить сообщение в эфир».
0: Или записывайте и отправляйте в личку в сообществе Европлюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя. Бригада!
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.

0: остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Да все бесплатно.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Сегодня в саундчеке уроки прикладной философии.
1: О, как красиво сказал.
0: Почти, да. Чего никогда не заменит искусственный интеллект? Внимание.
1: Слушай.
2: Страна, доброе утро. Доброе утро, Европа Плюс. Привет, Алтай. Я считаю, что искусственный интеллект никогда не заменит вот этого восхищенного взгляда рядом сидящего человека, которого насильно привезли в горы, а он теперь оттуда не хочет возвращаться.
1: Да.
0: Я прекрасно понимаю это. Что, а ты?
1: Я тоже это понимаю.
0: А, хорошо, ты забыла вслух сказать.
1: Но я еще представляю обратную сторону. Знаешь, когда родители привозят ребенка в какое-нибудь красивое место, ребенок такой... Лучше бы дома остались.
0: Так и появляется отель, куда с детьми нельзя. Это подарок родителям. Так, ну про довольное лицо поговорили. Идем в обратную сторону.
1: Давай.
3: Доброе утро, бригада У. Никогда искусственный интеллект не заменит вечно недовольного лица подростка. Вечно закатанных глаз на любую просьбу. Истерик по поводу того, что в доме опять закончилась вкусная еда.
1: А истерик по поводу того, что мама хочет подойти и обнять ребенка. Надо меня трогать. Я, кстати, сама так говорила. Мам, прости.
0: А маме говорила?
1: Я маме так говорила, да.
0: Не надо тебя трогать?
1: Не надо меня трогать.
0: А мама что?
1: Ничего, трогал? Вздыхала. Вздыхала.
0: Вообще, я рано съехала от родителей.
1: Кстати, да.
0: Дальше.
4: Привет, бригада. Искусственный интеллект никогда не сможет создать вот эти знаменитые женские коллективы, которые создают неимоверные сплетни.
1: А девочки... Наливаем чаек.
0: Наливаем чаек. Ну и финальное.
5: Доброе утро. Искусственный интеллект никогда в жизни не сможет сидеть на краю кровати с утра и тупить минут 15.
1: Подожди, а вот это еще в раздевалке коронная, когда у тебя была тренировка, например.
0: Тренажерки?
1: Ну, в тренажерке, там, на танцах у меня было. И ты пытаешься одеться обратно, надеваешь штаны наполовину и тоже сидишь.
0: Подожди, в женских тоже такое есть?
1: Да. А ты думал, только у мужских?
0: Да.
1: Вас тоже так, вы тоже так делаете? Просто сидишь
0: Нет,
1: вот
0: так. Нет, это вы так делаете. Так же.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. Работодатели будут штрафовать за заведомо ложные данные о зарплате. Краснодар в топе городов по продажам новостроек. А Мадонна готовит к выпуску новый сингл. Подробности далее. Российские депутаты предлагают штрафовать работодателей за заведомо ложные данные о зарплате в вакансиях на сайтах объявлений. Тысячи соискателей ежедневно сталкиваются с обманом, когда обещанный доход в реальности оказывается значительно ниже. По словам парламентариев, также необходимо обязать работодателей раскрывать структуру выплат, включая оклад и премии. При этом все недобросовестные компании стоит заносить в специальный открытый реестр Роструда. Минфин России прорабатывает продление нулевой импортной пошлины на бензин. Об этом сообщает ТАСС. Такое предложение поступило от Минэнерго. Сейчас обсуждается продление нулевой ставки до 30 июня. Эта мера рассматривается на фоне ситуации с топливом в Крыму и Севастополе. Ранее там ввели ограничения на продажу бензина АИ-95, не больше 20 литров в сутки в одни руки. При этом власти призвали жителей не покупать топливо впрок и заправляться в обычном режиме. Турецкие ательеры намерены максимально снизить цены на отдых из-за падения спроса. Туристы стали внимательнее относиться к расходам, а многие гостиницы уже вынуждены пересматривать стоимость услуг. При этом Греция, Египет, Тунис и некоторые балканские страны предлагают более доступные варианты для отдыха. В Турции считают, что местные курорты все еще сохраняют конкурентные позиции благодаря уровню сервиса, развитой гостиничной базе и опыту туротрасли. Краснодар вошел в число лидеров российского рынка недвижимости по объему продаж новостроек. По итогам 2025 года краевая столица заняла 4-е место в стране. За прошлый год в Краснодаре было продано более 1 000 000 квадратных метров жилья. Совокупная выручка девелоперов достигла 192,5 миллиардов рублей. И последняя завтрашняя пятница для королевы поп-музыки Мадонны будет жаркой. Певица представит миру свой новый сингл. Работа получила название «Love Sensation». Кроме этого, Мадонна проведет живое выступление, которое будет транслироваться напрямую в известном приложении для знакомств. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 72 рубля 56 копеек, евро 84,61. Сейчас в центре Краснодара плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе облачно с прояснениями, без осадков, днем 27 выше 0. 9 часов 3 минуты в Краснодаре. Бригада У продолжается.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: 4-й день лета.
1: Хорошо, идем.
0: Ты знаешь, да?
1: Угу.
0: До сих пор не могу поверить то, что наконец-то в этом году совпало. 1 июня и понедельник.
1: Это очень красиво.
0: Да.
1: А завтра у нас какой гость будет, а?
0: Ой, ребята, за вот ровно сутки, через 24 часа у нас здесь появится...
1: Алексей Зубрицкий.
0: Космонавт. Не просто космонавт. Самый молодой российский космонавт, совершивший выход в открытый космос с борта МКС.
1: Так интересно.
0: Вообще, это же в прямом смысле практически другая вселенная.
1: Да.
0: Ну, вселенная, ладно, одна и
1: та же. Одна и та же, да.
0: Ну, в целом много
1: отличий. Ну, ты завтра аккуратнее, да, вот с этим, чтобы...
0: Да?
1: Угу.
0: Думаешь, можно напроситься?
1: Да, можно напроситься.
0: Ну, может, и напросимся. Но будет точно интересно, это будет завтра. Ну, а сейчас мы собираем свои команды.
1: Да, мне очень нужен капитан, девочка. Самая такая веселая, активная, умная, обожающая игры интеллектуальные.
0: Если ты хотя бы раз в жизни в школе пинал портфель свой ногой, скорее всего, ты парень. А значит, ты мне подходишь. Набираем команды. Напишите нам куда?
1: На наш сайт europlus.ru. Там есть окошко «Написать в эфир». Нужно ваше имя, номер телефона и кому в команду.
0: Ну, там автоматически девчонки к Вике, парни ко мне. Впереди тимбилдинг бригаде «У» на

0: New Religion, это Биби Рекс и Фейтлесс, бригаде У на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем тимбилдинг, будем слушать снова хитовые треки.
1: Давай.
0: Под который снимает видео.
1: Что сегодня?
0: Помнится, ты когда-то рассказывала про утренние рейвы? Да,
1: да, очевидно, да, я ходила, мне очень понравилось.
0: Очевидно, придумка миллениалов, которые уже не могут себе позволить тусить ночью. Угу. Да? Ну, это классно.
1: Мне очень нравится
0: эта идея. У меня знакомые делают вечеринки в 3 часа дня, в 4. Идеально. Но тут сейчас завершился трек, под который, скорее всего, миллениалы вспоминает то, что было
1: раньше
0: в их жизни, до дневных вечеринок.
1: Ага.
0: Встречайте Тига, You Gotta Want Me.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
1: 9:12 в Москве. Тимбилдинг, бригадю на Европе Плюс начинается. И он бы не начался, если бы у нас не было капитанов, с которыми сейчас будем знакомиться. Вики, насколько я знаю, у тебя Оксана в команде. Точнее, Оксаночка? Ты в команде Оксаны.
2: Привет.
1: Привет, Оксан.
3: Да, привет-привет.
2: Привет-привет, Оксана. Ты откуда у нас?
3: Санкт-Петербург.
1: Питер, прекрасно.
2: А в Питере вот такие люди, знаешь, какие, вот, мне кажется, такие? Интеллектуальные.
1: Интеллектуальные?
2: Да, культурные.
1: Оксан, все правда? Все в точку?
3: Ну, конечно.
1: Ну, конечно. Цитата Оксаны из сообщения. Вики! Ну, там капслоком кричит на тебя.
2: Да-да-да.
1: Хочу в команду. Веселая и активная девчонка.
2: Вот, прям как надо.
1: Знакомьтесь. Капитан моей команды — это Дима. Дима, привет.
4: Всем привет. Привет, Вики. Привет, Вэл.
1: Дима, ты откуда?
4: Я пинаю портфель на 14 метров.
1: Да.
2: Ого.
1: Да. Очевидно, Дима из спорта больших достижений. Дим, где ты
4: живешь? Я живу в городе Пермь.
2: Пермь. А скажи, у вас так принято? Вот на 14 метров все кидают портфель?
4: Ну, просто было надо чем-то заняться на переменах, на больших, если денежки...
2: Большие кончили, перемены, дальние расстояния.
4: Ага. Ну, это 15 минут, большая перемена.
1: Ну, все,
2: класс.
1: Дима.
4: Поэтому на ставок по рублю, и кто дальше, и уже у тебя по новой денежка появилась.
2: Ого, все, вот это и
1: еще ставки
4: главное
1: были.
4: Главное не ложить тяжелые вещи в портфель. Тетрадочки там, что-нибудь такое.
2: Смотри, народная мудрость от твоего капитана.
1: Тоже не ожидала экспертности, погруженность, да? Вовлеченность в это дело. Дима, Оксана, играем командами. Сначала будет вопрос от команды парней. Оксана, Вики, будете отвечать на вопрос. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы прийти к какому-то желательно правильному ответу. Но, Оксана, именно ты должна озвучить правильный ответ. Если озвучит Вики, я примерно где-то скажу, что ответ был, но не от капитана. Потом девчонки будут задавать вопрос нам,
3: да,
1: с тобой,
3: хорошо.
1: Дима.
2: Оксаночка, давай.
1: Внимание, поехали. Удивительно, но это было изобретено до того, как изобрели то, для чего это используется теперь. Для начала запутали, продолжаем. Прообразом послужил поливочный шланг, который один англичанин накачал воздухом. Раньше это было белым, потому что натуральный каучук светлый. Черным это сделали позже, добавив сажу для прочности. Самое большое это весит до 5 тонн.
2: Ой, Оксан, есть варианты?
3: Насос.
2: Насос. Связано с насосом как-то?
1: Ну да, да, с чем-то связано.
2: Не знаю, не пылесос.
1: Пылесос, нет.
2: Нет?
1: Нет.
2: Это получилось, появилось раньше, чем то, для чего его используют, да?
1: Да, да, да. Оно сейчас черного цвета.
2: Черного цвета.
1: Каучук.
2: Каучук, шайба.
1: Нет.
2: Уже была у нас.
1: Ну, формы такой, только больше.
2: Шайбище. Оксан, давай что-нибудь.
3: Шина какая-то.
1: Ну да.
2: А, шина? Мы не можем засчитать шину. Ну смотри, у меня капитан сказал.
1: Ну засчитаем, конечно. Да, засчитаем, да, автомобильная шина.
2: Вау, круто. Оксан, ты супер, ты молодец. Я вообще, честно, вообще не подумала о шине. Первое, знаешь, что мне пришло в голову? Селфи-палка.
1: Молодец, да. Та самая, каучуковая.
2: Вот каучуковый сбил сразу.
1: Итак, вопрос нам, Дима. Внимание.
2: Итак, мальчики, слово, которое обозначает этот предмет, персидского происхождения. Но изобрел это француз в 19 веке. Современный вид, не требующий ремней и веревок, предмет окончательно приобрел, ну, где-то в 2000-м. Обзаведясь выдвижным элементом и способностью катиться. Кстати, по статистике, каждый сотый предмет теряется при использовании.
1: Ковер.
2: Нет, вообще нет.
1: Катиться? Каждый сотый предмет теряется при использовании этого?
2: Да, Дим, что думаешь?
1: Каждый сотый.
2: Помогай Вэлу.
4: Я.
2: Давай, давай, давай.
1: Оно катится?
2: Оно катится.
1: Это транспорт какой-то?
2: Нет.
1: Нет?
2: Ты его катишь.
1: Я его качу. Шар для боулинга?
2: Нет. Выдвижной элемент.
1: Шуфлядка.
2: Чемодан.
1: Дим. Ну ничего, ну а чего ты хотела? Мы пинали портфели, не чемодан, все детство.
2: Да сложно, сложно был вопрос, да.
1: Сложно, но, Дим, давай поздравлять. Девчонки, ваша победа.
4: Поздравляю.
2: Оксаночка, твоя победа, ты вообще умничка.
1: Оксана, лови подарок.
5: Ну, молодцы, что позвонили мне.
2: А

0: пить бригадой У весь год.
1: Оксана, поздравляем, и с помощью этой победы мы
2: спасибо,
1: снова...
2: Спасибо большое.
3: Уравнялись?
1: Сравнялись по победам. 9-9 и 6 ничьих.
3: Оксана, ты молодец.
1: Ребята, хорошего дня, звоните еще. Счастливо.
3: Пока.
2: Пока-пока.
4: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+. Тимбилдинг.

0: вообще. Это елка бригаде У на Европе плюс 9.20 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Поговорим.
0: Хорошо, ладно, поговорим.
1: Не, подожди, я еще не анонсировала. Про футбол опять. Я просто. У меня столько футбольных новостей, ты знаешь.
0: В бригаде У.
1: Это что такое?
0: На Европе. Плюс. Бригада.
2: Реклама.
3: Слушай, что за Марийвиль? Почему все про него говорят?
4: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
3: И огромных бассейнов среди природы?
4: Бар, рестораны, отель, музыка.
3: Подожди, и все это рядом?
4: Всего 20 минут от центра Краснодар.
3: Похоже, летом все будут здесь.
4: Марийвиль. Скоро открытие. Адыгея. Улица Шапсукская. Дамба 10/2.
5: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: 20

0: 32 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Следите за красотой с «Инвитро». Проверьте уровень ТТГ, витаминов и минералов в «Инвитро» со скидкой до 50% до конца июня. Подробнее на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-74-1.
7: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
8: Больше хитов. Больше музыки.

0: Another Day, это и Влорок, Бригаде У на Европе Плюс, 9.26 в Москве. Вики,
1: да.
0: Помнится, ты не договорила, вот, пожалуйста.
1: Я не договорила, да.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: В преддверии чемпионата мира по футболу решили провести аукцион, где главным лотом станет футболка Пеле, в которой он выступал в 1958 году на чемпионате мира и, собственно, сделал Бразилию чемпионом мира. Ему тогда было 18 лет, представляешь, два гола забил.
0: Да, да.
1: Легендарный просто.
0: Не, Пеле это вообще, конечно.
1: Вот если у тебя, ну, понятное дело, что ты вряд ли будешь участвовать в аукционе.
0: Жаль, что ты так думаешь, ну ладно.
1: Ну вот предположи, минимально.
0: Минимально?
1: Как оценивают ее?
0: Но это очень большая.
1: Она красивая, такая синяя.
0: Ну, я думаю, ну, это второй по значимости факт об этой футболке. Ну, миллионы это или нет?
1: Давай, ну вот предположи просто.
0: Давай, 1 235 000 долларов.
1: Нет, больше.
0: Больше? 2 миллиона?
1: Нет, больше. 6 миллионов долларов – это вот оценочная цена, но мы знаем, что аукционы иногда бывают очень неожиданными. Это, но может быть и в 3 раза больше цены.
0: Может быть. Я думаю, будет, потому что, ну, это правда. Это же, во-первых, а раньше шили как, а? Ткань-то наверняка футболка хорошего качества.
1: Она выглядит очень хорошо.
0: Да.
1: Угу. И прямо и цвет симпатичненький.
0: Да. Из хорошего – это раритет, ее не надо стирать. Повесил и смотри. Ну, то, что она не
1: испортится. А
0: представляешь,
1: как обидно было бы купить такую футболку, надеть ее... Там, один раз.
0: Да.
1: И в этот раз в столовке дают беляши.
0: Беляши, ну
1: и
0: да.
1: И все.
0: Да.
1: И здорово, все, беда. Мы... Или борщ поесть. М?
0: Что мы позволяем себе думать о том, что тот, кто может купить эту футболку.
1: Придет нам в столовку.
0: Есть беляш.
1: У нас классная столовка, приходите.
0: Но интересно, будем следить за аукциончиком.
1: Хорошо. Я нашла для вас странное развлечение.
0: Но.
1: Это такой некий сайт, на котором можно узнать, чего добился Дэвид Боуи в твоем возрасте. То есть там реально по факту только одно окошко, ты вводишь там. Мне 25. И они такие, ну вообще-то в этом возрасте Дэвид Боуи уже сделал вот это, вот это, вот это.
0: Какая еще одна прекрасная возможность погрузиться в тревогу и стресс от того, что ничего не добился.
1: Нет, создатели сайта наоборот сказали, что это такая мотивашка, это волшебный пинок. Ты посмотрел, такой, а я чем хуже?
0: Мне, знаешь, мне кажется, многие будут...
1: Такой, пока всем.
0: Там, мне 35 лет, чего добился Дэвид Боуи в 35? Ага, ладно. Мне 35, а чего Дэвид Боуи добился в 23? Ладно, в 18, окей, в 10. Все, мы примерно на одном уровне. 10 и 35.
1: Но создатели действительно сказали, что это наоборот, должен быть положительный эффект.
0: Да, да, спасибо.
1: Но идея хорошая.
0: Ну да, интересная. Спасибо, Вик, впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: Пришло время гороскопа на четверг. 4 число, 4 июня.
1: Умный, всем вашим рабочим моментам будет сопутствовать удача.
0: Тельцы, постарайтесь себя развлечь, но без серьезного ущерба для бюджета и желательно здоровья.
1: Близнецы, возможность дать волю фантазии вас очень сегодня ободрит.
0: Раки, не стоит грустить без повода, но лучше займитесь уборкой.
1: Львы, вы не только найдете решение какой-то проблемы, но и отлично проведете время.
0: Девы, нам нужно перестать заглядывать так далеко в будущее. Ребята, живем настоящим днем.
1: Весы, вероятно, вдохновляющие перемены в личных отношениях.
0: Скорпионы, иногда надо будет действовать довольно жестко, но это даст хорошие результаты.
1: Стрельцы, получится договориться об общих проектах и делах с интересными людьми.
0: Козероги, вам резко захочется сказать кому-то правду в глаза.
1: Водолеи, не торопитесь принимать важные решения, еще успеете взять на себя ответственность.
0: Рыбы, не исключены романтические увлечения и знакомства. Включите свое обаяние.

0: Иван Рокстон, Бригаде У на Европе Плюс, 9.34 в Москве. Мы приближаемся к сейфу, в котором деньги-то копятся. И уже поднакопилось 33 тысячи рублей.
1: И?
0: Вечные 10 тысяч от Озонбанка. Дополнительно их можно выиграть, ответив на вопрос с бонусом.
1: Такой на десертик, приятность.
0: Угу. Вики, я тебя поздравляю. Сегодня день рождения, отвечает Серкан Балат.
1: Ой, спасибо большое.
0: Да. Ну, не персонаж.
1: Спасибо, просто... мне так приятно, да. Что ты меня поздравляешь.
0: Ну, просто немногие знают, такие как я, что Серкан Балат — это не актер.
1: Да, его по-другому зовут.
0: Да. А как узнаем в сейфе?
1: Нет, я могу сказать Кирилл Берсин.
0: О, по памяти прям.
1: Конечно.
0: Молодец. Мы пойдем думать над вопросами, а вы звоните.

0: Реклама.
1: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
2: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
3: «Золотой ларец».
4: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
6: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
7: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
6: Не упустите свой шанс стать родителями.
7: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Окей, каждый день с выгодой. Персики 249,99 за килограмм с 4 по 10 июня.
10: Окей.
9: Подробности на OkMarket.ru.
11: 6 июня в Краснодаре «Аякс» проводит 4-ю собственную ярмарку недвижимости. Успейте получить специальные предложения от партнеров ярмарки на покупку недвижимости на выгодных условиях. Только 6 июня. Краснодар. Улица Рашпилевская, 179/1. С 10 до 16:00. Не откладывайте покупку. Условия могут измениться уже с 1 июля. Подробности на ajax.ru. «Аякс». Свои люди в недвижимости.
12: Соберите новую коллекцию.

0: есть ограничения.
1: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.

0: Шлиф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.42 в Москве, сейф в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Приветик, приветик.
2: Как тебя зовут?
3: Лиля.
4: Лиля. Лиля.
2: Ты откуда, Лиль?
3: Из Москвы.
2: Из Москвы. Угу. Прекрасно. Лиля, у нас для тебя накопилась сумма в размере 33 тысяч рублей. И это еще не все. Дополнительно 10 тысяч ты можешь получить от Озонбанка. Для этого нужно ответить правильно на вопрос с бонусом. Лиля, задача номер один на данный момент – определить вопрос с бонусом. Первый, второй или третий?
3: Первый.
4: Отлично.
2: Начинаем с бонуса. Лиля, удачи.
0: Первая цифра.
4: Вопрос с бонусом. Если ответишь на него правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому удачи. Сегодня у нас день рождения у прекрасного турецкого актера Кюрема Бюрсина. Ты понимаешь, о ком речь?
3: Нет.
4: Хорошо. Многие не понимают, хотя в лицо его знают. Это тот самый актер, который сыграл Серкана Балата. И люди думают, что он реально Серкан Балат.
2: А ты знаешь, слышала что-нибудь про Серкана Балата, Лиль?
3: Нет,
4: хорошо.
2: Продолжим, ладно.
4: Да, это актер одного, это герой одного очень известного турецкого сериала. Вот в каком сериале был Серкан Балат, скажи, пожалуйста. «Черная любовь», «Постучись в мою дверь» или «Клюквенный щербет».
2: Все существует.
4: Конечно.
3: Я думаю, наверное, «Постучись в мою дверь», второй.
4: Второй вариант, «Постучись в мою дверь», принято.
2: Лиля, сегодня отмечается у нас в стране День Ингушетии. Поговорим об этом прекрасном регионе. В частности, про столицу Ингушетии. Называется столица Магас. И вот она в чем-то рекордсмен. Вот как думаешь, в чем? Это самый молоденький город, являющийся столицей субъекта. Это, наоборот, самый древний город из всех столиц субъектов. Или это самый густонаселенный город из всех столиц субъектов.
3: Возможно, самый молодой.
2: Самый молоденький. Первый вариант. Принято.
0: Третья цифра.
4: Лиля, на сегодня день корги. Как тебе корги? Нравится?
3: Да.
4: Мне тоже нравится. Прекрасные собачки, очень милые. Если на них посмотреть, то можно увидеть характерное такое небольшое пятно у них на спине сверху.
2: У всех?
4: Да, практически у всех. Mm-hmm. Ну, я не могу ручаться, что точно у всех, но это... Такая частая характеристика. Mm-hmm. Вот этот светлый рисунок имеет интересную легенду. Какую, как ты думаешь? Первый вариант. Это подарок от фей, которые использовали корги как ездовых животных. Это, то есть, след от седла. Вот так вот. Второй вариант. Корги – любимчики солнца. И так солнышко их, собственно, отмечает, чтобы сразу видеть. Ну и третий вариант. Считалось, что эти собаки – помощники художников. И это не пятно, а след от палитры.
3: Ну, может быть, два?
4: Может быть, два любимчики солнца. Второй вариант принято.
2: Итак, Лилия из Москвы подобрала такой код от сейфа 212. Внимание!

0: Так, ну давайте бонус оставим на десерт.
1: Давай, давай, бонус на десерт. Начнем с корги. Угу. Ты представляешь, Лиль, считается, что корги были использованы феями в качестве ездовых собак.
0: Да ты
1: но
0: что?
1: Катались они верхом на них, и это след от седла.
0: А, да. Ну звучит правдоподобно.
1: И феи вот такой да. подарочек мы оставили.
0: Лиль, у меня ты великолепно справилась. Оказывается, столица Ингушетии, Магас, 32 годика.
1: Ой, такая молоденькая.
0: Да, но при этом гораздо старше нас с тобой.
1: Угу, да. Получается да. так. Лиль, итак, вопрос с бонусом. Кюрем Бюрсин, он же Серкан Балат, у нас снимался в сериале «Постучись в мою дверь».
0: Да! Лиль, ну вот такой вот эмоциональный сэндвич. Вроде сейф не взломан, но с бонусом справила. Справилась, за это получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Поздравляем.
2: Классно.
1: Молодец.
2: Спасибо.
0: Звони нам еще. И хорошего дня. Счастливо.
1: Пока.
0: Пока.
2: Спасибо, до свидания.
0: Ну а завтра в пятницу в сейфе «Бригады У» 37 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Френч Монтана, Бригадю на Европе Плюс, 9.49 в Москве. А у нас впереди сон человек, о котором мы размышляем. Чем? Вот что никогда не заменит искусственный интеллект?
1: Ну, мне кажется, искусственный интеллект никогда не будет загадывать желание, знаешь, когда циферки одинаковые, там 11-11.
0: Ну да. Или, вот ты знаешь, любая ишка, нейросетка, она же вот поддерживает тебя, да, всегда. Иногда прям
1: ну,
0: чересчур
1: всегда,
0: поддерживает.
1: Кстати, бывают такие ишки, знаешь, они говорят, хватит.
0: Не, ну, либо не поддерживают, сразу очевидно. А вот так, чтобы токсично поддержать, да, ну, это нормально для твоего возраста, да? Искусственному интеллекту уже сложновато.
1: Не, ну, хорошо, что ты наконец-таки похудел.
0: Да-да-да, давно пора было, но есть на чем работать. Хорошо, что не до конца, что было на чем работать дальше. Вот расскажите, что никогда не заменит искусственный интеллект?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там появилось окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообщества Европлюс ВКонтакте, все послушаем в саундчеке.
2: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
3: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный.

0: перекрестку, уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. Перекресток с доставкой. Включай «хочу».
1: А вот другой дом перекресток. ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.

0: горячий на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки.
4: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
5: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
6: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте hvl.ru. 12+.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей. We'll be right back.

0: Three check. Sound check. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке размышляем, что никогда не заменит искусственный интеллект.
2: Давай, слушай.
1: Начнем вот с этого.
3: Привет, ребята. Искусственный интеллект никогда не сможет замариновать, а потом приготовить очень-очень вкусный шашлычок.
2: Да.
1: Ну, ты знаешь, возможно, да. Возможно, вот что-то приготовить на идеальном, может быть, и сможет. Но сможет ли он отмазываться, если шашлык сгорит? А ты говоришь, я специально этот рецепт, короче, с семьи моей, с корочкой.
2: Да, с дымком.
1: Да, так специально было задумано. Дальше, серьезное.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я работаю практикующим психотерапевтом, и искусственный интеллект никогда, никогда не заменит искреннее сочувствование, прочувствование человеческой трудности, исходя из собственного переживания похожих тем. Из своей боли. Это невозможно.
1: Да. Как? Поэтому нужно сначала нанести боль яишке. Ну, чтоб знал.
2: Ну, на равных быть.
1: Хотя, наверное, лучше не надо. Ну и финальное на сегодня.
5: Доброе утро. Искусственный интеллект никогда не сможет думать над задачей полдня.
1: Кстати, да. Ответ быстро приходит.

0: запомнили, так и поем.
1: Главное с душой, правильно?
0: Boulevard of Broken Dreams по памяти. Группа Green Day.
1: Ребят, завтра классный день, завтра у нас в гостях космонавт.
0: И завтра пятница, и первая летняя пятница.
1: Да.
0: Но сегодня первый летний четверг, тоже классный повод повеселиться. Хорошего дня, оставайтесь с Европой Плюс, ну а мы побежали. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо. Пока.

0: Москве 10:00. Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Западные компании заявили о желании вернуться в Россию. Новая магнитная буря приближается к нашей планете. И пользователи айфонов перестали получать уведомления из популярного российского приложения. Далее подробности. Итальянские компании выразили желание работать в России. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Тарамбини. По его словам, итальянские компании ожидают восстановления отношений между Российской Федерацией и Евросоюзом. Отвечая на вопрос о количестве таких предприятий, он сказал, сколько звезд есть на небе. Тарамбини отметил, что желающих очень много, и они готовы возобновить сотрудничество при нормализации политического и экономического климата. Тем временем названо количество американских компаний, которые продолжают работать на российском рынке. «Известия» опубликуют заявление главы Американской торговой палаты в России Роберта Эйджи. По его словам, на сегодняшний день в нашей стране продолжает работать около 300 компаний из США. Это представители таких отраслей, как пищевое производство, фармакология и медицинское оборудование. Представитель американского бизнеса отметил, что работающие в России компании из США не планируют отсюда уходить, так как чувствуют себя в России хорошо. Новая магнитная буря приближается к нашей планете. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщают о том, что магнитная буря уровня G3 достигнет поверхности Земли сегодня вечером. По словам специалистов, сегодняшняя буря может войти в тройку самых сильных с начала года. Напомню, накануне на Солнце случилось событие высшего класса X, которое и стало причиной предстоящих геомагнитных возмущений. Пользователи айфонов перестанут получать уведомления о сообщениях и звонках из мессенджера Max. Об этом заявили представители сервиса. При этом все остальные функции мессенджера работают как и раньше. Напомню, накануне стало известно о том, что компания Apple удалила национальный российский мессенджер Max из своего магазина приложений, то есть установить его новым пользователям теперь нельзя. Что именно стало причиной удаления, пока неизвестно. Платформа Max уже направила запрос в Купертино для разъяснения ситуации. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 73 рубля 34 копейки. Евро тоже прибавил 85 рублей 12 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10:03. Всем отличного дня.

0: Моран и его Fever Dream на Европлюс. Fever Dream — что-то типа лихорадочный бред. Вот, бред случается, когда гормоны буянят в момент обнаружения краша или крашихи своей. Вот, ну и там вообще не только бред, там еще и бессонница, и бабочки в животе, и потеря аппетита. Классно, но может быть опасно. Но, с другой стороны, как говорила одна голосистая философ, артистка, жизнь одна, кайфуйте. Мы этим занимаемся на Европе Плюс. Слушаем хиты, наслаждаемся летом в компании суперзвезд. Скоро здесь Tame Impala, Дженни, Джастин Тимберлейк. И, конечно, будет он с вами, Тимур Бодров. Погнали!
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас.
7: Мам, голова болит и горло.
8: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
10: Следите за красотой с Invitro. Проверьте уровень ДТГ, витаминов и минералов в Invitro со скидкой до 50% до конца июня. Подробнее на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
12: Это невозможно!
11: «Болей за Краснодар» в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
14: Рекламная служба в Краснодаре.
15: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
16: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Роскошный диско-электропоп номер «Дракула». «Дракула» — песня австралийского проекта Tame Impala и звезды кей-попа из группы Blackpink Jennie. Да, кстати, как говорил сам Tame Impala, зовут парня Кевин Паркер, песню свою он посвятил или вдохновился рейв-культурой Австралии. Вот, и песня о том состоянии, когда после тусы ночной чувствуешь и выглядишь истощенным, примерно как Дракула. Трек стал большим хитом и, по-моему, более чем достоин стать номером один в нашем Еврохит Топ 40. Да, ребята?
1: Да!
0: Поэтому поддержите Tame Impala и Jennie в Еврохит Топ 40 на europaplus.ru.
2: Краснодар онлайн.
3: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» — это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Краснодар в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Турецкие выходные возвращаются.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю.
9: Все совпадения не случайны.
12: Кольцо найдет твоего суженого.
13: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
9: Все жизни связаны.
13: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
2: Больше хитов. Больше хитов.
3: Больше музыки.
2: 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: лучше. Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.
2: Приступим, ребята. Начинаем обратный отсчет. 30 минут только музыки на Европе плюс. Значит, Бодров молчит. В эфире только хиты. Скоро здесь. Baby Doll Доминика Файка. Мега хит от Black Eyed Peas. Rock That Body. Будут Кетса и Габриэла. А еще Maroon 5, Софи Элис Бэкстер, Кунгс с вами в эти полчаса хитов на Европе плюс.
0: Реклама.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть».

0: подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
0: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Деньги! Ха!

0: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
1: Привет, я Дэвид Гетта.
0: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
2: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
0: Эти хиты выбираешь ты.
3: Hi, I'm Chris.
4: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
0: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.

0: взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: Дальше только хиты.
5: 30 минут.

0: вот он, русский след в мировом шоу-бизнесе. Ямайский артист по имени Russian. Russian. Ну ладно, ладно. Чувак, короче, этот не имеет никакого отношения к России, матушке. Зовут его вообще Тарик Джонстон, а имя сценически он выбрал, ну, типа потому, что у него слишком светлый тон кожи для обитателей Ямайки. Типа он как русский. Вот так вот решил он выпотировать коллег, друзей и земляков. Russian. Вместе с ним были Рао Алехандро и Wizkid, и коллаба их называется Pongo. Далее предлагаю сменить звучание. Будет колыбельный, нежный трек Broken String с Алан Уокера. Будет один из главных и первых хитов Рианы Unfaithful. И поставлю новинку от Моя Мишель на малиновой луне.
1: Реклама.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.
3: Соберите коллег.

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
2: Это невозможно!
1: «Болей за Краснодар» в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
3: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
5: У нас в Краснодаре?
4: У вас!
5: Европа Плюс?
4: Да!
5: Ice Quest?
4: Ice Quest!
5: Прикольно!
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest!
6: С 1 по 30 июня.
7: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровые продукты».
10: Мороженое – это круто!
11: А Крутис Айс еще круче!
12: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: мне на малиновой луне. Ну нет, ну нет, моя Мишель, у нее другой настрой, в отличие от классики Агутина. Таня уверена, любимка, роднуля обязательно найдется, даже если придется отлететь на Луны на 400 тысяч километров. Вот. Ну и здорово. Здорово, что мы друг друга нашли. Европа Плюс, я Тимур Бодров, и вы любители классной музыки. Значит, из классной музыки далее у нас House под голос от Медузы, Don't Wanna Go Home, и до этого Afrobeat, Rain Dance от David Dance.
1: Реклама.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Краснодар в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
7: Я на тебе женюсь.
6: И от нее уже никуда не деться.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Боитесь стоматологов? Есть решение.
10: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
9: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
10: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
11: Муз-ТВ приглашает.
12: 6 июня.
11: Москва. Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ 2026.
11: Движение.
12: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И в эти полчаса на Европа плюс хит сезона Шаде.
2: Она танцует под Шаде.
1: Это по Индии, Хчо и Мод. Будет недавний лидер Еврохит ТОП-40 Биби Рекса. New Religion. Добавим солнце хитом Jamaican Bam-Bam. Да, впереди музыка в режиме нон-стоп целых 30 минут на Европе Плюс.
3: С трудом просыпаешься в выходные?
4: Ты чё, сова?
3: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
4: Ну как?
5: Круто!
4: Ну вот, а то сова, сова.
3: По выходным. Крутой уикенд. На Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонка.
6: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
3: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: В категории «Самая прилипчивая мелодия» побеждает песня «Шаде». Шаде. Поздравляю, парни, с успехом.
1: Ура!
0: Кого поздравляю? Это «By India», «Хчо» и «Мод». Моду вы знаете, а вот в эфире нашем впервые «Баинди», в миру Витя Вавилов и «Хчо», он же Хачик Дуномолян. Вот, коллабы их вовсю сейчас вирусится в интернетах, и что-то мне подсказывает, будет сопровождать нас все предстоящее лето. Ну и да, что главное, что нужно доказать или не нужно доказывать, вы все и так знаете, идеальный саундтрек летний, он здесь на Европе+. Плюс. Впереди хаус-тема. Summer's Back и ретро-фанк Бруно Марса I Just Might.
2: Реклама.
3: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: ООО «Родинка».
3: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднует День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства. 0+.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
13: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-24-7-41, 16+.
14: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
15: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
14: Куда?
15: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
14: А школа есть?
15: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Соберите новую коллекцию.

0: Горячий испаноязычный вокал группы The Warning и клубный хаос-бит от Pnau. Миксуем, получаем трек «Tu corazón in your heart». Как признавались девчонки из мексиканской рок-группы The Warning, песня их — это призыв слиться в едином ритме, почувствовать, как бьется сердце от счастья и свободы. Собственно, мы этим и занимаемся на Европлюс по субботам. Да, по субботам у нас большая танцевальная вечеринка на целых 4 часа. В 10 вечера до полуночи играет Ритон в шоу Residence, а в 20.00 стартует топ-клаб-чарт, рейтинг актуальных электронных хитов. И да, и топ-клаб-чарт, и Residence можно слушать не только по субботам в эфире, можно слушать в любое удобное время в виде подкаста на europoplus.ru.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей теперь в продаже в Леонавто. Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону +7 861 202 53 80. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
6: 6 июня в Краснодаре «Аякс» проводит четвертую собственную ярмарку недвижимости. Успейте получить специальные предложения от партнеров ярмарки на покупку недвижимости на выгодных условиях. Только 6 июня. Краснодар, улица Рашпилевская, 179/1, с 10 до 16.00. Не откладывайте покупку. Условия могут измениться уже с 1 июля. Подробности на ajax.ru. Ajax. Свои люди в недвижимости.
7: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
8: Турецкие выходные возвращаются.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю.
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
10: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
13: 16+.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: трек для всяких ночных моментов, интимных, киношных. Вот, там ночные поездки на тачке или танцы вдвоем при свечах. Это Let Me Be на Европе Плюс. Кайф. Так, далее немного ускоримся. До финала часа шведский хаус мафиози и Don't You Worry Child. До этого Майли Сайрус и ее End of the World.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Чего искусственный интеллект никогда не заметит? Хорошего, качественного скандала на кассе. Нет, только живым человеком можно это делать.
3: Ну да. А если все будут иишные, корпоративы как? Кто будет садиться на шпагат? Вот этот трюк, опа! И так никогда не сделают.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Реклама.
6: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки.
9: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
10: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
11: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Терек включает «хочу».
14: Хочу утреннюю чашку клубники.
13: Хочу съесть сэндвич на балконе.
15: Хочу чипсиков,
16: но полезных.
17: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
18: А утро готов «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28, строение 4.
19: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
1: ООО «Сбербанк Телеком». УГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублем.

0: остановить похитителей времени.
1: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
0: «Мому» в кино с 4 июня. 15+.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Don't you worry, child. Да, спокойствие, только спокойствие. Цитирует Swedish House Mafia своего земляка шведского, одного мужчину в меру упитанного в самом расцвете сил. Спокойствие, только спокойствие. Ну и мы давайте не будем горевать и будем танцевать. И, собственно, в часе летим... Нет, в танцы летим в час новый, а там еще больше хитов, еще больше музыки.

0: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: О самых интересных новостях из мира шоу-бизнеса нам сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Мьюз устроили глобальный квест с новым синглом «Hexagon». Фанаты по всему миру собирали песню по QR-кодам с билбордов в крупных городах. Трек войдет в новый альбом «Мьюз The Wow Signal», вдохновленный загадочными космическими сигналами 1977 года. Лонгплей выйдет 26 июня. Группа также анонсировала летние концерты по США. Кайли Миноук призналась, что будет выступать даже в 80 лет. Правда, Кайли подчеркнула, что не умеет строить долгосрочные планы. Ее карьера продвигается исключительно на интуиции, а не на стратегии. Эйкон рассказал в недавнем интервью, как сразу распознал в Леди Гага звезду, назвав ее свечение божественным и неоспоримым. Эйкон также вспомнил о Ти-Пейн, которого не брали лейблы из-за отсутствия звездной внешности, но Эйкон почувствовал его потенциал. Главное, по его словам, трудолюбие. Без него даже самый яркий талант не сможет реализоваться. Charli XCX выпустила новый трек SS26, где высмеивает моду и лицемерие знаменитостей. Charli иронизирует над абсурдом обсуждения модных сезонов, когда в мире происходит так много других событий. Она также раскритиковала звездные фальшивые раскаяния. Что же касается новых треков, напомню, ранее Charli признавалась, что не будет объяснять смысл песен, оставляя пространство для дискуссии своим слушателям и музыкальным критикам. Это были новости, о которых говорят.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет 7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

рабочие как раз та самая точка, когда можно спросить себя, что выдающегося сделано за первую неделю лета? Если ответ «я в отпуске», ты гений. 13 часов 3 минуты, меня зовут Кирилл Камбаров. В ближайший час на Европе плюс Краснодар развлекаю тех, кто в отпуске, и тех, кто усердно трудится. Игра из квест распахнет дверцы морозильника во второй половине этого часа. Там большой запас мороженого, который спрятан где-то в городе. Знаешь, где его искать? Готовься звонить, чтобы забрать его. Гороскоп расскажет о том, как вести себя сегодня, в четверг, и быть на высоте. Слова поздравлений можно текстом отправлять в личку Европа плюс Краснодар ВКонтакте. Все, что придет, обязательно услышит весь город. И хиты тоже. Порадуют корабельных дел мастера BTS. Осиновый кол и зубчик чеснока припрятали Дженни и Тейм Импала. А нетерпеливые Кайза и Боб Синклар на летнем чиле. Пусть тебе будет легко.

0: Часов 10 минут. Сегодня, 4 июня, есть прикольный, правда, неофициальный профессиональный праздник – День крановщика. Вот речь о том самом смелом, не боящемся высоты человеке, без работы которого стройка встанет. А если в твоем окружении есть такие уникальные люди, обязательно поздравь. А я пока привет передам. Он пришел в личку группы «Европа плюс Краснодар ВКонтакте». Елизавета этим днем не дремлет и дарит лучики добра своим лучшим подругам. Кате, Даше, Инне, Манюне, девочки, вы лучшие. Ну, никто не спорит. Для всех лучших девочек, да и для мальчиков тоже. Далее на Европе плюс Marshmello, Portugal The Man и Hit Tenix.
1: Краснодар

0: совсем чуть-чуть. А вот гороскоп на день сегодняшний будет выпущен значительно быстрее, уже через два хита. И это работы Tight Bones от LB One и Lyons'а и кинематографичный хит Ride дуэта Клан Карасел. Больше хитов, больше музыки на Европе Плюс.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе 20/1Б.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
4: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
5: Краснодар. Встречаем лето вместе. 12 июня. Официальное открытие «Моревиль». С самого утра и до вечера детская анимация, артисты, диджеи, три огромных бассейна, рестораны, бары, конкурсы и атмосфера большого летнего праздника. А вечером специальный гость – «Акмаль». «Моревиль» – место, где начинается лето. 12 июня. Не пропустите. Адыгея. Улица Шапсукская. Дамба 10/2. 6+.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
10: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
11: Соберите коллекцию.

0: сентября 26 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Краснодар. Online.

0: Гороскоп.
1: 4 июня, четверг, и вот что астрологи советуют делать сегодня. Овны, всем вашим рабочим моментам будет сопутствовать удача. Тельцы, постарайтесь себя развлечь, но без серьезного ущерба для бюджета и здоровья. Близнецы, возможность дать волю фантазии вас очень сильно ободрит. Раки, не стоит грустить без повода, лучше займитесь уборкой. Львы, вы не только найдете решение какой-то проблемы, но и отлично проведете время. Девы, перестаньте заглядывать так далеко в будущее, живите настоящим днем. Весы, вероятны вдохновляющие перемены в личных отношениях. Скорпионы, иногда надо будет действовать довольно жестко, но это даст хорошие результаты. Скорпионы, нет, это были только что скорпионы. Дальше стрельцы. Получится договориться об общих проектах и делах с интересными людьми. Козероги, вам резко захочется сказать кому-то правду в глаза. Водолеи, не торопитесь принимать важные решения, еще успеете взять на себя ответственность. Ну и рыбы, не исключены романтические увлечения и знакомства. Включите свое обаяние.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: 13 часов 34 минуты. Время поставить на стоп все дела, потому что главное, самое главное дело сейчас — это твоя победа. Пройди Ice Quest и получи большой запас мороженого от Европы Плюс Краснодар. Он где-то спрятан. Прятала его накануне Ольга, предыдущая участница игры. Она тщательно выбирала место. Если ты слышал подсказку, ты тоже его знаешь. А посему, не теряй времени, звони по номеру 991-1022, код Краснодара плюс 7861. Выигрывай запас мороженого для большой компании.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 27 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, вечером 26 с плюсом, ночью 17 выше 0. Завтра будет пасмурно, небольшой дождь. Днем на термометрах 28 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников. Механика и автомат. Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь. Мы рядом до получения прав любой категории.
6: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 6 июня в Краснодаре «Аякс» проводит четвертую собственную ярмарку недвижимости. Успейте получить специальные предложения от партнеров ярмарки на покупку недвижимости на выгодных условиях. Только 6 июня. Краснодар. Улица Рашпилевская, 179/1. С 10 до 16:00. Не откладывайте покупку. Условия могут измениться уже с 1 июля. Подробности на aiax.ru. «Аякс». Свои люди в недвижимости.
8: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
10: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
11: Это невозможно!
10: «Болей за Краснодар» в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
12: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
13: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
14: Я на тебе женюсь.
13: И от нее уже никуда не деться.
15: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
13: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
16: 16+.
17: Рекламная служба в Краснодаре.
18: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: 13 часов 41 минута. Не без удовольствия представляю новую участницу игры. Сегодня это Наталья. Привет.
1: Привет, Европа Плюс.
0: Наталья, я наделяю тебя суперсилой. Ты ешь много мороженого, и горло у тебя никогда не болит. Когда рекорд установишь?
1: А вы знаете, кстати говоря, врачи даже рекомендуют, когда болит горло, есть мороженое.
0: Это называется клин-клином вышибают, да?
1: Да.
0: Ну, даже если будет болеть, лучше ж пусть не болит и, пожалуйста, прямо сейчас побеждай, выиграй большой запас мороженого. Для этого нужно просто назвать место, где оно спрятано. И вот тебе три варианта. Первый – Затон, парк 30-летия Победы. Вариант второй – Ледовый дворец. И третий вариант – Привокзальная площадь.
1: Я уверена, что это Привокзальная площадь.
0: А почему ты уверена?
1: Да, потому что я каждый день слушаю Европа Плюс.
2: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
0: Вот он, секрет успеха. Нужно каждый день слушать Европу Плюс. Наталья, ты справилась с заданием. Получаешь от Европы Плюс запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей. Поздравляю.
1: Спасибо большое, Европа Плюс. Самое лучшее радио в Краснодаре.
0: Давай теперь выберем место, где спрячем запас мороженого завтра. Предлагаю тебе на выбор замечательные локации Краснодара. Первое – парк со слоном. Вторая – скульптура гуляющей собачки, две собачки. И сквер имени Жукова. Где нам спрятать мороженое?
1: Давайте, где гуляющие собачки?
0: Две собачки. Милый памятник практически в центре. Что ж, замечательно. Уже завтра запас мороженого благодаря Наталье будет спрятан у гуляющих собачек. Ты можешь стать обладателем этого большого запаса. Дозванивайся с 13 до 14 часов в Ice Quest и называй правильное место. У тебя все получится.
3: Спонсор программы ИП Нефедов Дмитрий Николаевич.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Запас мороженого в каждой игре.

0: сторонница не усложнять, ее девиз по жизни «проще, проще». Помнишь, да, крылатую фразу «будь проще, и люди к тебе потянутся»? Это приблизительно та же опера. 13 часов 50 минут, стремимся на всех парах в час новый, там Алексей Манулов, еще больше хитов, больше музыки и, конечно, сюрпризов. Финал этого часа порадует музыкальными изумрудами и рубинами, и Флорок напомнит о том, что когда-то в недалеком вчера был крутой хит «Rise Up», ну а Сирил и Дин Льюис, современники, поют об актуальном «Fall at your feet». Меня зовут Кирилл Камбаров. Там где-то маячит что-то прекрасное. И пусть оно тебя настигнет.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Арти Гасти, Зиверт, Айс Гергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Дэнни!
5: Как?
4: Катастрофа!
6: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
4: Я своего друга в обиду не дам.
6: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня.
7: 6+. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
10: Подробности на europaplus.ru. 18+.
9: А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
11: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары» о Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
12: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
13: Мы никогда не будем вместе.
14: Не забирайте любовь.

0: первого взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь

0: 24 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
1: Это потрясающе.
0: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
1: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
0: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 4.

0: Френч Монтана. Артист, который знает себе цену и ценит своих фанатов. А их у него, ой, как немало. Всем привет и отличного дня под лучшие хиты. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Ну а впереди у нас самые ближайшие минуты. Purple Disco Machine, Ваня Дмитриенко. Ждем Calvin Harris.
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО «Т-банк».
7: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
10: Это невозможно!
9: «Болей за Краснодар» в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
11: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
11: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: Beatles, отличный хит под названием New Religion. Алекс Уоррен не заставит себя долго ждать. Услышим его Fever Dream. Сейчас, между прочим, высокое пятое место у нас в чарте в Еврохит ТОП-40. Ну а завтра, вполне возможно, Алекс будет в тройке лидеров.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки.
4: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Да все без...
7: Что?
6: Эшпы.
7: Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: YouTube-приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте «Вам привет».

0: Дебют Еврохит ТОП 40, 27 место. Но нет сомнений, что «Медуза» нас еще приятно удивит и не раз в чарте Европа Плюс. Трек-то хорош во всех отношениях.
1: Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: ООО «Родинка».
5: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Это невозможно!
6: «Болей за Краснодар» в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Соберите новую

0: есть ограничения.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
4: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
6: Рекламная служба в Краснодаре.
7: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Реклама.
1: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
2: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться – торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.

0: Только они будут с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он и

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Уже в кино.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
4: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
8: Ты наша единственная надежда.
7: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
11: Привет, я Дэвид Гетта.
10: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
12: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
10: Эти хиты выбираешь ты.
13: Hi, I'm Chris.
14: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
10: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
17: Мы никогда не будем вместе.
18: Не забирайте любовь.

0: нового взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Baby Doll на Европе Плюс. Харизматичный парень, большой оригинал, надо сказать, по имени Доминик Файк. Да, он уж кто-кто, а он умеет делать музыку, которая цепляет. Доминик Файк на Европе Плюс. Всем привет и отличного дня под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а впереди уже в самый ближайший Али Фарбан, Мэткон, появится Маршмелло и Португал Замен. Причем вместе ждем.
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Соберите коллекцию.

0: ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
2: Это невозможно!
1: «Болей за Краснодар» в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
4: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: и Portugal The Man, Phoenix на Европе Плюс, а через несколько минут номер один Еврохитов 40 сейчас, а это, напомню, BTS Swim. Но завтра итоги этой недели в 14 по московскому времени, и посмотрим, кто на этот раз будет выше всех.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю.
4: Все совпадения не случайны.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 51 минута в Москве. До конца этого часа у нас отличная компания намечается. Сначала Артемас, а затем сам Робби Вильямс пожалуют. Впереди Сипрани.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is You Headed в ремиксе Стива Энджела.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Дэнни! Да! Катастрофа!
5: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
4: Я своего друга в обиду не дам.
5: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино 4 июня. 6+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКР 116-784-739-2130.
12: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
13: Мы никогда не будем вместе.
14: Не забирайте любовь.

0: во взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Уже в кино.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл. Уже в кино».

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Свежий выпуск новостей. С вами Влад Григориан. Добрый вечер. Тарифы ОСАГО привяжут к безопасности

0: Конкретные машины лучшие ТОСы определяют в Краснодаре, а Элли Голдинг выпускает первый за 3 года альбом. Теперь подробнее. К 2030 году тарифы ОСАГО в России могут стать более персонализированными. План утвержден правительством. Центробанк, МВД и Минпромторг вместе со страховщиками разработают механизм расчета стоимости полиса в зависимости от реальных рисков с учетом срока эксплуатации автомобиля и его систем безопасности. Российская экономика за 3 года прибавила более 10%. Об этом сегодня заявил замглавы администрации президента страны Максим Орешкин. По его словам, рост европейской экономики за тот же период составил только 3%. Орешкин добавил, что российский бизнес занимал ниши, оставленные западными компаниями, что привело к росту показателей. В Мексике прошли массовые протесты школьных учителей. Они требуют улучшения условий труда и повышения зарплаты вдвое. Для привлечения внимания педагоги используют чемпионат мира по футболу. В день старта турнира 11 июня готовится общенациональная забастовка. В Краснодаре стартовал конкурс за звание лучшего органа территориального общественного самоуправления. 2 номинации. Среди многоквартирных жилых домов и кварталов призеры получат денежные сертификаты на развитие своих территорий от 100 до 300 тысяч рублей. Элли Голдинг анонсировала новый альбом. Он называется «I Know Too Much». Это 6-я пластинка певицы и 1-я за 3 года. Элли назвала свою работу альбомом о разводе. В 2024-м она разошлась с мужем. Релиз «I Know Too Much» состоится 4 сентября. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. В центре Краснодара сейчас 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, без осадков, плюс 27 по Цельсию, предстоящей ночью 17 выше нуля. Это были новости. Всем хорошего вечера. Компанию вам составит Алекс Мануйлов.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
2: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: ловлю себя на этой мысли, и не только я ловлю себя на этой мысли, уверен в этом. Мира Нойдал на Европе Плюс, Тедди Свимс. Тедди Свимс, который явно претендует на высокую ступеньку в Еврохит ТОП-40. Завтра ровно в 14 сделаем первый шаг к вершине чарта Европа Плюс. Ну а кто сейчас в списке лучших из лучших, все подробности на europaplus.ru.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
4: Первой.
3: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: О, «Родинка».
8: Ты уже слышал про Мариэль?
9: Если нет, ты сейчас удивишься.
8: 3 огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
9: И все это среди природы, без долгих поездок.
8: Сколько ехать?
9: Минут 20 от центра Краснодара.
8: То есть новое место этого лета уже нашли?
9: Похоже, да. Мариэль. Скоро открыть. Адыгея, улица Шапсукская, дамба, 10/2.
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
11: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас.
12: Мороженое – это круто!
13: А Крутис Айс еще круче!
12: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
14: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднует День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства. 0+.
15: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
16: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
15: Куда?
16: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
15: А школа есть?
16: Да прям через дорогу.
17: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99 с 4 по 17 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
19: Рекламная служба в Краснодаре.

0: темпа на Европе Плюс. 17:30 в Москве, Минелли и Арсидий следующий. Но сначала ваша лучшая история.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке уроки прикладной философии.
3: О, как красиво сказал.
2: Почти, да. Чего никогда не заменит искусственный интеллект? Внимание.
3: Слушаем.
4: Страна, доброе утро, Европа Плюс. Привет с Алтая. Я считаю, что искусственный интеллект никогда не заменит вот этого восхищенного взгляда рядом сидящего человека, которого насильно привезли в горы, а он теперь оттуда не хочет возвращаться.
3: Да.
2: Я прекрасно понимаю это.
3: Я тоже это понимаю.
2: А, хорошо, ты забыла столько сказать.
3: Но я еще представляю обратную сторону. Знаешь, когда родители привозят ребенка в какое-нибудь красивое место, ребенок такой... Лучше бы дома остались.
2: Так и появляется отель, куда с детьми нельзя. Это подарок родителям. Так, ну про довольное лицо поговорили. Идем в обратную сторону.
3: Давай.
5: Доброе утро, бригада У. Никогда искусственный интеллект не заменит вечно недовольного лица подростка. Вечно закатанных глаз на любую просьбу. Истерик по поводу того, что в доме опять закончилась вкусная еда.
3: А истерик по поводу того, что мама хочет подойти обнять ребенка. Не надо меня трогать. Я, кстати, сама так говорила. Мам, прости.
2: А маме говорила?
3: Я маме так говорила, да.
2: Не надо тебя трогать?
3: Не надо меня трогать.
2: А мама что?
3: Ничего, вздыхала. Вздыхала.
2: Вообще, я рано съехала от родителей.
3: Кстати, да.
2: Дальше.
6: Привет, бригада. У искусственный интеллект никогда не сможет создать вот эти знаменитые женские коллективы, которые создают неимоверные сплетни.
3: А девочки? Наливаем чаек.
2: Наливаем чаек.
7: Искусственный интеллект никогда в жизни не сможет сидеть на краю кровати с утра и тупить минут 15.
3: Подожди, а вот это еще в раздевалке коронная, когда у тебя была тренировка, например. Ну, в тренажерке, там, на танцах у меня было. И ты пытаешься одеться обратно, надеваешь штаны наполовину и тоже сидишь.
2: Подожди, в женских тоже такое есть?
3: Да. А ты думал, только мужских?
2: Да.
3: Вас тоже так, вы тоже так делаете? Просто сидишь
2: Нет,
3: вот
2: это вы так делаете. Так же.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Wait на Европе Плюс. Боб, Синклара и Кайза. 17.36 в Москве. Дальше больше хитов, больше музыки. Лео Николаев Скотт, Богдан Медведи мы ждем. И появится хит Дракула, да, который просто невозможно не заметить. Впереди Tame Impala и Дженни. Они уже скоро.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
3: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
5: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Следите за красотой с Invitro. Проверьте уровень ТТГ, витаминов и минералов в Invitro со скидкой до 50% до конца июня. Подробнее на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 18:49 в Москве. До конца этого часа сначала Зиверт нас порадует, а затем группа Maroon 5, This Girl. Все впереди, но сначала на несколько секунд отправляемся в начало этого дня.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Чего искусственный интеллект никогда не заменит? Хорошего, качественного скандала на кассе. Нет, только с живым человеком можно это делать.
3: Ну да. А если все будут иишные корпоративы, как? Кто будет садиться на шпагат? Вот этот трюк. Опа! ИИ так никогда не сделает.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Реклама.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Столько условий!
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аут Тбанк.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В «Ленте» играйте в приложении в «Лентоманию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов.
3: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: europaplus.ru
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

группа Maroon 5 This Girl на Европе Плюс. Ну что, мы идем в следующий час дружно и все вместе, разумеется, где нас ждет еще больше хитов и еще больше музыки. Вперед!

0: вот мы здесь, в Краснодаре 18 часов.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Порция интересных событий сейчас от Кирилла Камбарова. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. Британская компания Home Harvest намерена продавать автоматизированные домашние фермы для выращивания салатов, трав и микрозелени. Устройства устанавливаются в квартире. Урожай можно получить через 8-10 дней после посадки. В основе системы специальные кассеты с семенами и удобрением. Пользователю нужно лишь добавить воду. Освещение, температура, влажность и полив регулируются автоматически через встроенную систему управления и мобильное приложение. Компания выпускает два варианта устройств – для небольших семей и для более крупных домохозяйств. Через подписку пользователи смогут регулярно получать новые кассеты. Захватывающее световое шоу дронов показали в небе над Тайбэем. Сотни беспилотников со светодиодами создали объемные фигуры в виде гигантского робота, автомобиля и планеты Земля. Показ шоу провели рядом со знаменитым тайваньским небоскребом Тайбэй-101. Событие приурочено к открытию выставки достижений информационных технологий. К Международному дню объятий с кошками он отмечается сегодня. Аналитики Яндекса выяснили, за какими советами обращаются к Алисе AI владельцы животных. Так, наиболее популярные вопросы к голосовому помощнику: как научить кошку говорить, давать лапу, сидеть по команде. А в первой тройке запросов о том, как отучить питомца, такие: ходить в туалет в неподходящих местах, кусаться и царапаться, драть мебель и обои.

0: столице Нигерии Абуджа создают площадку для дрифта и картинга. Она должна стать центром подготовки молодых автогонщиков. Проект реализуют местные спортсмены. Еще 10 лет назад любители дрифта в Нигерии устраивали заезды тайно на общественных дорогах по ночам, стараясь избежать внимания. Теперь энтузиасты рассчитывают развивать этот спорт на специально оборудованных трассах и готовить новое поколение профессиональных гонщиков. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе Плюс.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
2: Статус не измеряется в метрах, измеряется в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Краснодар онлайн. Европа
4: Плюс. Еще один трудовой день позади, ура, с чем тебя и поздравляю я, Влад Григориан, привет, и вечер твоего четверга будет максимально крутым вместе с Европой Плюс, для чего в этом часе припасено много интересного. Это и сертификат для двоих на посещение крутого аквакомплекса, его сможешь получить примерно через полчаса в игре номер один. До этого познакомишься со своим гороскопом на завтра, а это будет пятница, очень приятное слово. Привет от тебя и поздравления тоже могут прозвучать. Их приятные тексты оставляй в сообщениях сообщества Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. И непременно приготовлено больше хитов, больше музыки, в том числе трек New Religion. Это певица Биби Рекса и проект Faithless. Прозвучит классный микс из дэнсхолла и афробита от Russian Rao Alejandro и WizKid. А вот и подсказка. С ее помощью точно выиграешь сертификат аквакомплекса. Слушай, запоминай. Самое интересное впереди.
3: Краснодар онлайн.

0: don't mind.
1: Краснодар онлайн.
2: Европа плюс.
3: Четвертый летний день по традиции праздничный для Алексея. Причину он написал в сообщениях сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. «Поздравляю с днем рождения», пишет Алексей своего старшего брата Михаила. «Желаю всегда оставаться таким же надежным, щедрым и заботливым отцом, сыном и, конечно, братом. Обнял, поднял», так и указано в тексте. Михаил, с праздником, и всех, кто также в этот четверг отмечает свой день рождения, поздравляю. Счастья, здоровья, любви, а качественной музыкой, конечно, обеспечит Европа плюс. Впереди лучшие из лучших, музработы из нашего чарта. Don't Wanna Go Home, совместка проекта «Медуза» и Генри Камамиля. Она пока на 27-й позиции в Еврохит ТОП-40. А трек «Vertigo» диджейского дуэта «Валан Рокстон» на 19-й строчке. Слушаем.
1: Краснодар онлайн.

0: Это Френч Монтана и Макс Би в 18 часов 18 минут в клипе на их хит «Ever Since You Left Me». Они такие стильные, в крутых костюмах, у обоих прически из дредов, парни перед камерой веселятся, немного дурачатся. В общем, получают удовольствие от жизни, пусть и тебя не покидает похожее, позитивное настроение, и ничто этому не мешает. А вот на какие нюансы стоит обратить внимание завтра, узнаешь через несколько минут из гороскопа. До него на Европе Плюс Краснодар хиты от еще одной яркой пары исполнителей. Это будут, правда, их сольные работы, задорный фанк «I Just Might» Бруно Марса и ритмичный соул «All We Got» Рэя Далтона. Уже скоро.
1: Реклама. Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл» – когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
9: 6 июня в Краснодаре «Аякс» проводит четвертую собственную ярмарку недвижимости. Успейте получить специальные предложения от партнеров ярмарки на покупку недвижимости на выгодных условиях. Только 6 июня. Краснодар. Улица Рашпилевская, 179/1. С 10 до 16.00. Не откладывайте покупку. Условия могут измениться уже с 1 июля. Подробности на ajax.ru. Ajax. Свои люди в недвижимости.
10: Соберите новую

0: Мадагаскарике. Есть ограничения.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
4: Европа Плюс.
3: Краснодар онлайн.

0: Завтра 5 июня, пятница. Овны, большое количество вопросов плавно перерастет в большое количество ответов. Тельцы, у вас даже не будет свободной минуты, чтобы заскучать. Близнецы, позвольте другим людям полюбить вас такими, какие вы есть. Раки, действуйте не так, как другие, так будет эффективнее. Львы, не стоит делать все в последний момент, имейте время в запасе. Девы, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации прошлого. Весы, нет проблем, которые невозможно решить, есть просто ваш ленивый настрой. Скорпионы, день хоть и беспокойный, но очень удачливый. Стрельцы, вам даже не потребуется специально искать поводы для радости. Козероги, не стоит опираться только на собственный опыт, прислушивайтесь и к другим. Водолеи, вместе с вами растут и ваши потребности, не стесняйтесь этого. Рыбы, смысл этого дня простой: лучше поздно, чем никогда.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
2: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Болгар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: Приступаем к определению того, кто этим вечером станет обладателем почетного звания «Слушатель номер один» и вместе с этим получит подарочный сертификат для посещения очень крутого краснодарского аквакомплекса. Тебя ждет музыкальное задание, максимально простое, если ты не пропустил подсказку, а она была в начале этого часа. Что нужно сделать? Для начала дозвониться сейчас по номеру телефона Европы Плюс в нашем городе. 991-102-2, код Краснодара при наборе на мобильном, плюс 7-861, а уже потом 991-102-2.
2: Прогноз погоды.
1: В центре Краснодара сейчас 26 градусов, по данным Яндекс.Погоды, ночью 16 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков и довольно комфортные плюс 28 градусов.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама. Тельцы, вам следует больше бывать на свежем воздухе, гуляя в парке у дома. Тельцы, черпайте вдохновение в окружении и эстетичной архитектуре. Близнецы, вам важно всегда оставаться на связи. Выбирайте развитый район города. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
3: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
5: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
6: Золотой ларец.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Боитесь стоматологов? Есть решение.
10: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
9: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
10: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
11: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Следите за красотой с Invitro. Проверьте уровень ТТГ, витаминов и минералов в Invitro со скидкой до 50% до конца июня. Подробнее на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Рекламная служба в Краснодаре.
2: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
0: Краснодар.
2: Онлайн. Европа Плюс.

0: Краснодар онлайн. Игра номер один на Европе плюс.
1: И впервые по счастливому номеру телефона дозвонилась Анастасия с дебютом. Привет.
2: Добрый вечер, Краснодар, добрый вечер, ведущие.
1: Разыграем от Европы плюс Краснодар подарочный сертификат на двоих для посещения аквакомплекса. Скажи, пожалуйста, Анастасия, как долго ты можешь не вылезать из бассейна или из моря? Твой рекорд?
2: Ну, если теплая вода, там, в течение часа спокойно. Главное, чтобы вода была теплая.
1: Понял, значит, для тебя... В аквакомплексе специально подогреют воду в бассейнах. Дело за малым. Сейчас разобраться с таким заданием. Какой из предложенных хитов, Анастасия, 20 декабря в 2024 году, то есть полтора года назад, был лидером нашего чарта Еврохит ТОП 40? Сейчас послушаем два музыкальных фрагмента. Ты готова к этому?
2: Да, слушаю.
1: Слушай и выбирай. Фрагмент номер один. И фрагмент номер два. Анастасия, первый или второй фрагмент принадлежит хиту, который 20 декабря в 2024 мог быть лидером нашего хит-парада?
2: Я думаю, второй, так как первый, мне кажется, гораздо позже был.
1: Первый – это APT, Rosé, Bruno Mars, а California Nights от группы Tokyo Hotel ты считаешь свежее хит?
2: Ну, вот что-то мне так кажется, что все-таки второй.
1: Настаиваешь?
2: Остановимся на втором варианте.
1: Договорились.
2: Уже как повезет.
1: Да, ответ принят. Я делаю вывод, что ты не слышала подсказку в начале часа, правильно?
2: Возможно, да, так как находились в пути, не могли
1: да,
2: не слышать.
1: Это немножко подкачало. На самом деле, California Nights очень свежий хит от группы Tokyo Hotel, а вот APT, Bruno Mars и Rosé, это как раз хит конца 2024-го. Но ты звони еще, с нетерпением будем
2: Конечно,
1: ждать звонка.
2: Конечно, я буду звонить теперь. Так,
1: обязательно.
2: Вам как-то так просто дозвониться.
1: Да. Тебе классного продолжения вечера, Анастасия. Ну, а сертификат аквакомплекса будем разыгрывать завтра, примерно в это же время. Всем удачи.

0: Это «Елка» на Европе плюс Краснодар. Дважды повезло быть на ее живых выступлениях, но вот пообщаться с «Елкой» пока не доводилось. Все впереди, очень на это надеюсь. А вот с каким известным человеком вы пересекались? Это тема вечернего шоу «Rush» сегодня. Антон Камолов, Артур и Саша готовы обсудить твою историю уже в следующем часе на Европе плюс. А финал этого будет максимально танцевальным для тебя и меня. Влада Григоряна, танцпол раскачают Кельвин Харрис и Джон Ньюман своим мега-хитом «Blame», а Миша Миллер и Алекс Велия треком «Бам-бам».
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
7: Ароматный кофе на АЗС Роснефть. При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступно для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера HVLF сети на сайте HVLF.ru. 13+.
9: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Да все нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Детская сберкарта вызывает улыбки.
14: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
15: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: europaplus.ru.
17: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.

0: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Всем привет, в столице 19.00. Европа Плюс. Прямо сейчас на Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Ситуация с ценами на АЗС в России остается стабильной. В отеле можно будет заселяться без ресепшена. И для фанатов вселенной Супер Марио выпустят обувь. Подробности далее. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что за последние три года реальные доходы россиян выросли более чем на 24%. По его словам, это главный результат проводимой финансовой и экономической политики. Вице-премьер Александр Новак ранее сообщал, что реальные зарплаты выросли на 23,9%, а доходы населения на 26,1%, что стало максимальным ростом за последние 20 лет. Уровень бедности по итогам прошлого года снизился до исторического минимума 6,7%. Возможности бесконтактной оплаты для владельцев айфонов в России становятся больше. Теперь такую опцию запустил ВТБ. Сервис работает через Bluetooth на базе технологии «Волна» от НСПК и позволяет платить клиентам привычным прикладыванием телефона к терминалу. А запуски сервиса объявили в рамках ПМФ 2026. Оплата проходит, даже если на телефоне нет интернета, а бонусы и рубли начисляются так же, как и при покупках картой. Сервис уже работает на терминалах банка, и их число будет постепенно расти. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России сейчас стабильна, а рост цен на большинстве ЗС не превышает уровень инфляции. Правительство вместе с Федеральной антимонопольной службой и Министерством энергетики продолжает внимательно следить за ситуацией. Напомню, ранее Росстат сообщал, что потребительские цены на бензин с 26 мая по 1 июня подскочили на 0,5%, а с начала года бензин подорожал почти на 5%. Минэкономразвитие работает над технологией заселения в отеле без ресепшена. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. Сначала планируется тиражировать заселение через мессенджер Макс без предъявления паспорта, что уже отработано и закреплено нормативно. Следующий этап полностью автоматизирован.

на заселение. И Nintendo, и Crocs анонсировали коллекцию обуви, вдохновленную культовой игровой серией Super Mario. В линейку вошли 4 модели сапог для взрослых и детей, посвященные популярным персонажам франшизы Марио, Йоши, Боузеру и принцессе Пич. Обувь украшена тематическими принтами, объемными элементами и эксклюзивными джибицами. Коллекция демонстрирует грибное королевство в сочетании с фирменным комфортом и самовыражением компании. Продажи новинок стартуют 15 июля. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 74 рубля и 30 копеек. Евро на отметке 86 рублей и 27 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш». Мы начинаем ближайшие два часа вместе с вами. Проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: И сразу к теме нашего сегодняшнего эфира, друзья, мы решили поговорить о необычных, может быть, неожиданных встречах, которые произвели на нас впечатление. Тема у нас такая. С каким известным человеком вы пересекались? Вспоминайте пока, копайтесь в своих чертогах памяти. Мы пока расскажем о себе. Саш, из известных. С кем ты пересекалась и как тебе впечатление?
1: Я, когда училась в универе, много с кем пересекалась. Они у нас вели в разные предметы, разные телеведущие из разных каналов. Ну, из интересного была творческая встреча с Артемием Лебедевым. Угу. Ну, с ним пересекалась. Ну, было классно.
2: Эмоциональная была встреча?
1: Ну, такая сдержанная, но довольно-таки мотивирующая.
0: С матерком?
1: Нет.
0: Без матерка? А какого цвета у него тогда были волосы?
1: Синие.
0: Тоже синий. Это недавний какой-то, да?
2: Нет, такой? Нет, мне кажется, он последние лет 5 уже в синих волосах.
1: У него
2: волосах.
1: Прям был прям ярко, ядрено-синий, я бы сказала.
0: А, ядрено-синий, все, да. Так.
1: Ага. Ну, он говорил, что нужно быть целеустремленным, работать каждый день, тогда что-то получится, и не метаться. Вот это я тоже запомнила, что очень многие приходят в дизайн, а потом хотят куда-то в другую степь уйти. И, в общем, если ты не метаешься, то ты супер ценный будешь работать, если ты сфокусируешься на чем-то. Поэтому впечатления у меня остались прекрасные.
0: Интересно. Подписан ты на него в соцсетях в связи с этим?
1: Нет.
0: Понял.
2: Саша не любит синий цвет.
0: Да. Расскажи про себя.
2: У меня было много разных встреч с разными знаменитостями. Я вспомнил про самую первую. Это была группа «Плазма». Они приезжали на интервью в «Стерлитамак». Я еще тогда работал вот радиоведущим. И я помню, что я посмотрел на бороду Ромы Черницына, а там даже такая не борода была, а небритость. Она такая очень аккуратная была. Подумал, как они, конечно, тут круто так вот оформляют бороду свою. Думаю, очень классно. Почему-то мне такое впечатление показалось. Из запоминающихся еще у меня тоже было интервью со Станиславом Саламычем как-то.
0: С Черчесовым.
2: С Черчесовым, да. И я так немножко переживал перед этим, зная его нрав, да, зная, каким он предстает перед нами там во время игр, например, или в послематчевых интервью, что он довольно резок, и, ну, так немножко побаивался. Думаю, вот как-то надо все это завернуть, сказать, чтобы и не обидеть. И оказался вообще совершенно добрый человек. Он даже был похож на моего дядю почему-то в ответах каких-то. Вот мы, правда, что-то посидели, даже похихикали, посмеялись, и подумал...
0: Это какие годы были?
2: Мне кажется, это было лет, наверное, года два назад, что-то такое.
1: Совсем недавно, да, прям.
0: Ну, то есть уже после того, как он
2: уже после чемпионата мира по футболу в России проведенном, там вот всех этих регалий определенных. И вот, не знаю, для меня такое довольно приятное впечатление в итоге сложилось от этого разговора. Думаю, было прикольно.
0: Приятненько, приятно. Я почему-то, у меня тоже, естественно, в силу моей работы очень много с кем пересекался. Ну, там и Мадонна, там
2: Моника Белуччи.
0: Вот эти все, да. Но я несколько раз у меня было, когда я чувствовал себя таким балбесом, когда вообще ничего не понимаешь. Мы ездили в MTV-шные еще времена, ездили на церемонии всякие, были там в Штатах, были европейские церемонии MTV, куда отправлялась команда, такой десант и с российского MTV. Естественно, там договаривались об интервью. И интервью это всегда заранее договаривается, согласовывается, там большая очередь всегда с артистами. Вот, и, как правило, в первый день ты приезжаешь буквально вот после самолета, ты закидываешь вещи в гостиницу и уже на первое интервью ты несешься. И не успеваешь адаптироваться. У меня английский язык, мягко говоря, не мой родной. Мне нужно немножко привыкнуть, освоиться, чтобы так более-менее говорить. Я помню, у меня было...
2: Выпить Кока-Колу местную.
0: Чуть-чуть. Немножко. И потом идти на интервью.
2: Окей.
0: И как-то раз в Нью-Йорке у меня первым моим интервьюируемым был Сиско, был такой рэпер, который говорит вообще непонятно. Он говорит на сленге, он говорит с какими-то там вот этими своими штуками, произношениями, проглатывая окончание слов. И аналогичная история была в Дублине, когда я говорил с Ронаном Китином. Ронан Китин — это вокалист... как же группа-то у них называлась? Ну, короче, это как Гарри Стайлз, только лет 15-20 назад. Если упрощать. Он ирландец, и он говорит с таким акцентом на английском, что даже те, кто хорошо знают английский идеально, и то могут не понять. И вот это, конечно, было потом очень кринжово пересматривать в записи эти интервью, когда я такой смотрю на них, и я вижу, что я вообще ни слова не понимаю, но я вижу, человек смеется, и я вместе с ним хихикаю. Потом смотрю, он вдруг серьезный стал, и я тоже такой бровки сдвинул, и такой, значит, ему тоже головой киваю.
1: Вы зеркалили друг друга.
2: Главное правило интервью.
0: Да, надо, именно. Вот, в общем, такое было немножко неловкое ощущение. Друзья, расскажите про себя. С кем из известных людей вы пересекались? В какой обстановке? Случайно, не случайно? Какие у вас остались воспоминания, впечатления от тех встреч? Расскажите нам об этом. Звоните. 745-6565, код Москвы 495. Можете записать голосовые сообщения, можете написать текстом в сообществе Европа Плюс в ВК. А голосовой, кстати, можно записать и на нашем сайте europaplus.ru. Надо нажать на кнопочку «Написать в эфир». На Европе Плюс.

0: Сегодня вспоминаем про встречи с известными людьми и как это, что было, в каких случаях. Вот, пожалуйста, друзья, вот не надо писать такие сообщения, как написал, например, Максим. Он просто пишет «Барсаковский». С одной стороны, ответил на вопрос?
1: Ну, да.
0: Ответил на вопрос. Но мало. Барзаковский, я предполагаю, что это, по-моему, Михаил Барзаковский, это наш бегун. Если я ничего не путаю, на средней, по-моему, дистанции. Но Максим, и не только Максим, а все остальные, когда будете писать, вы, пожалуйста, чуть подробнее, да, как вы, что, где, как себя человек повел, вы пообщались, не пообщались. Вот, например, Оля пишет, вчера видела Павла Деревянко в парке Горького. Он, оказывается, не очень высокий, деликатно пишет Оля.
2: Но мне кажется, он и в кадре выглядит всегда не очень высокий. Ну,
1: смотря, если он один или с кем-то.
2: Ну, с детьми и высокий.
1: Да. А вот тоже, кстати...
0: С грудничками особенно. Вот как бы.
2: Извините, Павел.
0: Мне кажется, Павел очень самоиронично относится к росту. И у него даже, по-моему, был сериал, где они это обыгрывали. Он был тренером то ли волейбольной, то ли баскетбольной команды женской.
1: А он прям совсем, что ли, низковатый?
0: Да у него 1,27 м, 1,30 м. Вот так вот.
2: Его планировали взять в «Игру престолов» вместо «Тиви Вайс».
0: Нет. Ну нет, шутки шутками. Павел Деревянко, он, ну, среднего, может быть, чуть ниже среднего роста. То есть он не коротыш, нет.
1: Да.
0: А в какой физической форме? Сейчас бы прекрасно. Я начал над ним шутить, разве бы, если бы. Нет.
2: Ну, 1,70 м, по крайней мере, пишет Google, но в целом, то есть, ну,
1: это
2: средний рост.
1: Да. Как я почти,
0: да,
1: что.
0: Да.
1: Чуть ниже.
2: Нормально. Там смеялись что-то вообще. Просто так, человека.
0: Он сам юморит над своим ростом. Что?
2: Нормально.
0: Но неизвестно, можно ли юморить другим. Тут тоже, да,
2: момент. Узнаем после.
1: Про бегунов еще сообщение пришло. Как-то недавно шла по Хадынскому полю к стоматологу, и Дима Хрусталев бежал. У него пробежка была. Забавный такой, правда, меня он не узнал.
0: Забавный такой, бежал.
2: Ага, бежал куда-то. Может, опаздывал куда-то. Или прям бежал в форме.
0: Пробежка, видимо, то есть он такой на спорте, да, спортивный аутфит, как Саша бы сказала.
2: Оу, понятно.
0: Телефонный звонок у нас.
2: Да, вот бы Саша на интервью с Роном Китингом.
0: Оу, чьи-то.
1: Я бы вытянула его.
2: Окей. Так, телефонный звонок. Александра дозвонилась. Ее история. Саша, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, всем привет.
0: Здрасте. Расскажите, с кем вы пересекались?
3: Я пересеклась с Владимиром Владимировичем Путиным и Дмитрием Медведевым на марафоне, просветительском марафоне знания, который был в Москве тут буквально, ну, с месяц, наверное, назад. Вот, вообще очень неожиданно с ним пересеклись, потому что всех выгнали из вообще здания, когда он приехал, а так получилось, что я просто заблудилась на нижних этажах.
0: И вас не обнаружили. И вы такая выходите, никого народу.
3: Я думала, что этого не будет. Выхожу и просто встретилась, ну, в лоб. Я вообще не ожидала увидеть. Собственно, это, ну, до сих пор у меня такой мандраж.
1: А как раз?
2: Мне кажется, непонятно, у кого больше растерянность была на лице. У сотрудников ФСО или у вас в этот самый момент?
3: Я не знаю, как они меня не заметили. Я там просто ходила. Ну, то есть я не пыталась как-то спрятаться. Это вот прям.
0: Да, рассказывайте, конечно. Ага. Небось там за колонной стояли, чтобы вас не заметили. Слушайте, а вы говорите, что это... Что это марафон? Марафон знания. Кто первый финишировал в этом марафоне?
3: Это, ну, не совсем там надо финишировать. Это просто просветительский марафон, когда приглашают разных спикеров, например, Соловьев, участники СВО были, был Дмитрий Медведев, Мишустин. То есть очень много известных личностей. И
0: давайте скажем так, представительная такая была история, представительная. Да,
3: да, было очень интересно, поэтому если кто-то захочет,
0: видите,
3: советую вот, в следующем
0: всех
3: году
0: вывели,
3: пойти.
0: А вы там одна оказались. Александр, спасибо большое, спасибо за звонок. Тут, конечно, да, специально тут вряд ли сможешь пересечься. Тут нужно постараться. Друзья, расскажите, с кем вы пересекались из известных людей? Какие впечатления от этой встречи у вас остались? Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей по поводу необычных встреч с известными людьми, кто кого где видел. Вот такое вот, например, сообщение. Макс пишет: у нас в городе Уральске, я работаю в такси, и ко мне садился комик Сергей Есенин. Сергей Есенин — это, по-моему, парень-пародист, который круто пародирует, если я не путаю.
1: То есть, по факту, если, например, не оборачиваться, можно подумать, что не только Сергей Есенин был в такси вашем, а и Гарик Мартиросян, там, например, там в моменте каком-нибудь.
0: Да, как они там вообще все уместились. Он реально, если это тот Есенин, про которого я думаю, он очень круто пародирует, крутой пародист.
2: И как вот не удержаться и не попросить его что-нибудь изобразить?
1: О, мне кажется, это самое ужасное вообще. Вот, слушайте, а пародируйте кого-нибудь.
0: А скажите что-нибудь как без рук.
2: А шанс тебе выпал, и все, другого не будет.
1: Это как, ой, ты КВНчик, а ну-ка пошути.
0: Да, или, ой, а можете как Сид сказать?
2: О, кстати, Антон.
0: Объявить, да, что-нибудь следующую песню голосом Сида?
2: Давай.
0: Надо подумать. Друзья, расскажите, с кем вы пересекались из известных людей, как прошла встреча в теплой, дружественной обстановке или как-то иначе. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565.
3: Реклама. Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+. Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас.
4: Мам, голова болит и горло.
5: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Детский смех, любимые герои и море веселья. 6 июня Санторини празднует День защиты детей. Анимация, музыка, сладкая вата и попкорн каждому маленькому гостю. Санторини. Территория счастливого детства. 0+.
6: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
7: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
6: Куда?
7: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
6: А школа есть?
7: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке с 4 по 10 июня.
9: Окей.
8: Подробности на ОКМаркет.ру.
3: Следите за красотой с Invitro. Проверьте уровень ТТГ, витаминов и минералов в Invitro со скидкой до 50% до конца июня. Подробнее на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кого из известных людей встречали наши слушатели? Дмитрий пишет. Привет, Раш. О, пишет он. А я пересекался с вашими коллегами. Работал в магазине раньше, где продавались кино, музыка, игры в одной сети супермаркетов премиум-класса. И к нам часто заходил Александр Анатольевич с MTV. Любимый покупатель. Делал нам выручку. Помимо него заходил Оскар Кучера, ну и еще некоторые гости, пишет Дмитрий.
1: Прикольно.
2: Ну это да. Уже как бы... Обычная. Обычный такой.
1: База. А вот необычная, кстати, история. У меня жена фотографировала Канье Уэста с Бьянкой Цензори.
2: Вау.
1: Да, ее наняла креативный директор одной вечеринки поснимать гостей закрытого ивента по случаю запуска собственной коллекции туфлей. Туфлей. И туда секретом приехали они. Secret guest, в смысле.
2: Обалдеть.
1: Ага. Вот,
2: и что там? Подробности какие-то? Отсутствует.
0: А Бьянка Цензори в своем обычном луке, прикиде?
1: В полиэтиленовом пакете, или что?
0: И даже без него.
1: Может быть. Может быть.
0: Почему-то у меня взгляд увлажнился, не знаю.
1: Фотографии, к сожалению, не приложили почему-то.
0: Жаль. Тогда по телефону поговорим.
1: Да. Так, Юля дозвонилась, расскажет свою историю о встрече со знаменитостью. Юля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юля. Расскажите, с кем вы пересекались?
3: И мы случайно три года назад встретили Сергея Жукова в детском мире.
2: О,
0: ничего себе. И что он там делал? Покупал что-то или выступал?
3: Ну, скорее всего, что-то покупал, да. Вот, было, конечно, для него, наверное, в первую очередь неожиданно, что мы так его все окружили. В общем, он, конечно, душка, дал нам сфотографироваться.
0: Какой молодец.
1: А слушайте, вы ему скидку сделали какой-нибудь сотрудника?
0: Так нет, Юля, я так понимаю, а вы там были как посетители или вы там работаете?
3: Да, да, 3 года назад ездили в Москву с детками погулять.
0: А, так это вообще вы совершенно случайно. И тут Сергей Жуков, руки вверх.
3: Да, совершенно случайно, да.
0: Ага. Ну, а расскажите, он вообще вот просто ходит по магазину, он как-то там шифруется, кепка, шарф, темные очки или нет? Вот как мы его видим обычно там на сцене, так он примерно и выглядит.
1: В салатовом такой.
3: Да, абсолютно спокойно гулял по магазину, деткам предметы, видимо, к школе.
0: Предметы детской необходимости, давайте так это назовем, эти все нерфы, да спиннеры и все прочее. Да, Юль, спасибо, спасибо за историю. Друзья, расскажите, кого вы из известных людей тоже, может быть, совершенно неожиданно встречали, как, чем вам запомнилась эта встреча. Можете нам позвонить, можете голосовое сообщение записать, закидывайте голосовые в сообщество Европа Плюс ВК или можно записать голосовое на нашем сайте europaplus.ru.

0: продолжаем сегодня обсуждать тему неожиданных встреч с известными людьми. Друзья, можете рассказать про себя, можете нам звонить, можете написать текстовое сообщение. А у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Я вот наблюдаю, что довольно много в целом звонков у нас, очень много сообщений всяких разных, и подумал, что в целом с развитием соцсетей доступность к знаменитостям, она такая стала очень легкая, да, ты можешь вызвать сам знаменитость в комментариях, он придет тебе что-нибудь напишет, или что-нибудь случится, и соцсети, конечно, смыли эти самые границы, и вот недавно одни аналитики изучали соцсети на предмет постов на тему последних звонков, которые прошли вот совсем недавно, про школьников, и больше всего пользователи в интернете обсуждали историю выпускников школы номер 47 из Нижнего Новгорода, которые опубликовали видеообращение к певцу Сергею Лазареву с просьбой прийти к ним на торжественную линейку. Их видео набрало 1 000 000 просмотров, а певец, который в эти даты давал концерты в Нижнем Новгороде, действительно в итоге приехал к ним на линейку, там вот как секрет гость, как тот самый Канье Уэст тоже, но без Бьянки.
0: Подожди, а это Нижегородская школа, да?
2: Это Нижегородская школа, да, там школьники сразу прознали, что примерно вот в этих числах, когда у них будет последний звонок,
0: все, это не совпадение, все, они знали, что он в городе.
2: Они знали, что он в городе, да, у него там 2 концерта подряд, а они подумали, а неплохо было бы вот подобным образом устроить челлендж такой. Попросили всех пользователей поддержать, там, поотмечать его в комментариях. Ролик, правда, набрал много 1 000 000 просмотров, там, что около 2-3 долетел и до Сергея. И, ну, конечно, все случилось, мне
3: кажется. Это прям для одного класса или для всех?
2: Ну, для школы там, наверное, пару классов выпускается. Ну, может быть, там, человек 40-50. Ну, то есть, в любом случае, это вот такая довольно локальная история. Да. Это не то, чтобы...
0: А Сергей Лазарев, извини, Артур, он просто приехал, там, поздравил или спел прям?
2: Поздравил, пообнимался, по-моему, не пел.
0: Но смотри, тоже круто.
2: Отчетки, которые он опубликовал и у себя, да, в любом случае, там как-то зашел так тайно через кабинет, через окно вышел, всех поздравил, все, конечно, ликовали, сказали, что да, у нас все получилось, вот он и пожелал им тоже, если чего-то они действительно хотят, школьники, делать этого, чтобы это не стало, потому что если вы что-то хотите сильно, это точно получится. Своим примером то, что он появился здесь, вот сказал такое пожелание всем выпускникам.
0: Но хороший лайфхак. Смотреть, кто будет выступать в вашем городе и пытаться достучаться до этого человека вот так же через соцсети, если будут даты совпадать.
2: Причем ведь можно, да, на свои какие-то юбилеи, там, на дни рождения, на свадьбу, любые какие-то мероприятия, сэкономите кучу денег. Во-первых, на райдер, на перелете, на какой-то гонорар тоже.
0: Но при одном условии, если ваше сообщение изначальное завирусится.
2: Да, это важно.
0: В этом мы вам желаем удачи. Ну, а вообще, друзья, расскажите, с кем вы уже встречались в жизни, пересекались, с кем из известных людей, чем вам эта встреча запомнилась, как прошла, что забавного или интересного там произошло. Можете нам позвонить 745-6565, код Москвы 495.
1: На Европе Плюс. Краснодар онлайн.
4: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
4: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
5: Реклама. Рыбы. Сегодня вам потребуется личный уголок. Балкон с видом на южный закат. Овны. Звезды советуют замедлиться в тихом зеленом дворике. Львы. Для широкой души нужен простор, как в трехкомнатной квартире. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
6: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом, до получения прав любой категории.
8: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: 6 июня в Краснодаре «Аякс» проводит 4-ю собственную ярмарку недвижимости. Успейте получить специальные предложения от партнеров ярмарки на покупку недвижимости на выгодных условиях. Только 6 июня. Краснодар. Улица Рашпилевская, 179/1. С 10 до 16:00. Не откладывайте покупку. Условия могут измениться уже с 1 июля. Подробности на ajax.ru. Аякс. Свои люди в недвижимости.
2: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
4: Это невозможно!
3: «Болей за Краснодар» в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
5: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Делимся воспоминаниями про встречи с известными людьми. Анна нам пишет. Меня в Нью-Йорке, пишет Анна, чуть не сбил на велосипеде Джейк Джилленхол.
1: Опа.
0: В Ист-Вилледж, когда я переходил дорогу. Наорал на меня матом, но я все равно была в восторге.
2: И тут даже, наверное, хотелось бы, чтобы, ну, чуть-чуть сбил, ну, как бы.
0: Ну, конечно, ну, Джейк Джилленхол на тебя орет матом, и ты такая,
1: улыбаешься.
0: Да, ломай меня полностью.
2: Вот такое сообщение. В Испании встретили Шакиру с Жераром Пике и сыном. Сначала их не узнали, когда поняли, кто это. Их сын начал капризничать, и они по понятным причинам вежливо отказались сделать фото и пошли гулять по парку.
0: Угу. Как можно их обоих не узнать, если они еще и вместе? Ну, как бы, они, мне кажется, по отдельности оба узнаваемые.
2: Может, а тут еще очень как... супер маскировались как-то.
1: Ну, вот интересно, может смотря быть. Из какой страны фанат. То есть, либо футбольный фанат, который следит за Жераром Пике, либо там музыкальный фанат, который следит за Шакирой, например. Вот,
0: ну, подожди.
1: Они вот... оба, скажем, с кем вот первостепенная фотография?
0: Ты бы с кем сфотографировался?
1: Я бы с Шакирой.
2: Я бы тоже.
0: А я бы с Жерарчиком.
1: Ага.
2: А с сыном их?
0: Кто я будет? Просто, ну почему я с Жераром, объясню. Потому что Шакира вами там занята. Поэтому я пока говорю, Жерар, ну я прошу прощения.
1: Удержительный приз получается такой, да, по факту?
0: Чтобы ему было, да, ага. не совсем неловко.
1: Идем, идем, говорю, идем, ну... идем. Обнял его
0: такой. А вы же тоже, да, известный, вы за Реал Мадрид, да, играете? Нет, за что-то вы какой-то баскетболист, по-моему, известный.
1: Да, ты умеешь делать больно людям.
0: А, телефонный звонок у нас.
1: Дмитрий дозвонился, его история. Дим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, бонджорно. Добрый вечер.
0: Бонджорно. Расскажите, Дмитрий, кого вы видели, да, да. С кем встретились?
3: Слушайте, да, много было интересных пересечений, но вот два запоминающихся, с учетом того, что я живу в Воркуте, это барабанщик группы AC/DC Крис Лейд.
0: В Воркуте. Я барабанщик AC/DC.
3: И Винни Джонс, да.
0: Винни Джонс, который бывший футболист и актер, который у Гая Ричи снимался.
3: Да, да, слушайте, друзья, конечно, ну и знакомые, которым рассказываю, удивляются, но у меня в подтверждении есть фотографии.
1: Слушайте, я вот сейчас загуглил, посмотрел, Винни Джонс, Воркута, и правда есть такая статья даже.
2: Угу.
1: Ничего конечно. Себе.
0: Статья номер 47 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Нет, вот в далеком 11-м году там был какой-то цикл фильмов у Винни Джонса. Раша что-то...
0: Ничего себе.
1: Да, вот National Geographic.
0: А вы с ними просто как-то пересеклись, столкнулись или там...
3: Он снимал про оленеводов, про горняков, вот приехал.
0: Обалдеть. Ну и как они в общении, если удалось пообщаться?
1: Говорят, как футболист, Винни Джонс довольно жесткий.
3: Винни Джонс, да, он конечно, ну, брутален в жизни такой. И там был такой случай, я попросил сфотографироваться, мы сфотографировались в центре города, и люди, которые его сопровождали, попросили показать, где тут есть туалет. И рядом был спорткомплекс, я вызвался, говорю, да, конечно, покажу. Вот. И там, чтобы пройти в туалет, надо было пройти по такому витиеватому коридору, и за мной шел прям Винни Джонс. Ага. Я представлял, как будто вот мы находимся в фильме Гая Ричи.
1: А я правильно понимаю, что походка у него была такая соответствующая? Человека, который хочет в туалет очень сильно.
3: Он шел за мной по этим витиеватым длинным коридорам, и я представлял, что я сейчас покажу вот эта дверь. Он скажет, отойди, и просто с ноги ее выбьет.
0: Ну нет.
3: Все было очень так, но... Все было
0: деликатно сказал, постереги здесь, чтобы никто не заходил, да?
3: Вот. Ну, а Крис Лейд, да, просто легенда. Было, ну, удалось даже интервью у него взять. Он приезжал, у них трибьют, наверное, проект, который на русском языке поет группа AC/DC в России. И вот в рамках этого тура как-то занесло в Воркуту. И было интервью, да, через переводчика. Но это было просто вот как возможность прикоснуться там, ну, к легенде, да,
0: ну,
3: мировой музыке.
0: Ну, это правда, это круто, да.
1: Да.
0: AC/DC. Круто, Дмитрий, спасибо большое, спасибо за истории. Расскажите, друзья, про свои встречи с известными людьми, при каких обстоятельствах у вас это произошло, что запомнилось. Можете записать голосовое сообщение, закидывайте голосовые в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: было здесь, на Европе Плюс. Когда стопа Антона пересекает танцпол, начинается безумие. А что происходит, когда вы пересекаетесь с известными людьми, обсуждаем сегодня и слушаем голосовые сообщения.
1: Пока музыку слушайте.
0: Так. Ну что-то мэджик не произошло.
1: Не пересеклись.
0: Не пересеклись.
1: Наши пути сегодня с голосовым сообщением. Но будет обязательно. Так, наверное,
2: Юра... Извини, Артур, да. Вот Юра пишет, слушатель. Сидели в кафе в Санкт-Петербурге. И за соседним столиком сидел Александр Яковлевич Розенбаум. Ну сидит и сидит, чай пьет с пирогами. И мы тоже. Александр уходит. Заходит мужчина, садится за его столик. Официант подходит, начинает прибирать стол, а мужчина говорит, да ладно уж, не убирайте, глядишь, запою. Розенбаум все-таки сидел.
1: Что, доел пирог, в смысле, какой-то?
0: Ну, какой трек.
2: Не знаю, крошки со стола собрал.
0: И начал сочинять.
1: Необычно, конечно.
2: Да, или вот такое вот сообщение. Владимир пишет, встретил Бобби Макферрина. Помните, который Don't Worry, Be Happy?
1: Теперь помним.
0: Да. И как он, интересно, он был хэппи?
1: Или don't worry?
2: Или ворил очень. Да, непонятно, про это не написано. Друзья, расскажите про себя, кого вы повстречали, с кем вы пересекались из знаменитых, из известных людей, где это произошло и каким образом. Расскажите чуть подробнее, можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения, а можете закидывать голосовые.
3: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Хочу. Берег включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсика.
7: Но полезных.
8: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А утром в «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте 400 граммов, 249 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В «Ленте».
8: Дэнни! Катастрофа!
9: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
8: Я своего друга в обиду не дам.
9: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино 4 июня. 6+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
12: Звони 745-6565.
13: Код Москвы 495.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в Show Rush обсуждаем тему, с каким известным человеком я встречался, пересекался. Много сообщений, много историй от наших слушателей. Вот, например, Анастасия пишет в комментариях по сегодняшней теме. В сообществе Европа Плюс ВК тоже можете там писать. Работала в 2017-м на музыкальном фестивале «Сигнал» промоутером. Встретила там Сашу из группы «Хлеб». Приехал туда просто отдохнуть. Он предложил помочь по работе, накормить и выпить. Приятный парень.
1: Прям... как будто родственник ваш.
2: Саня!
3: Ну, там вот так вот делось обычно в песне группы «Хлеб».
1: Ага, да. Такое сообщение. В Нью-Йорке встретили Юрия Стоянова. Он шел по улице и оказался очень высоким человеком. Вот до этого у нас было разочарование. Возможно, что низкий, а тут высокий.
0: А это сообщение не от Павла Деревянко?
1: Непонятно от кого.
0: Елена. У Елены тут целый набор. Летела в Барселону с Федором Шаляпиным. Встретила Кирилла Андреева из «Иванушек» с женой в Анталии. Ну и самое интересное. В прошлом году в метро встретила Вэлла. Вишенка на торте.
3: Да, так, Антон написал. Добрый вечер, прилетели как-то со сборов и в аэропорту встретил актера, который играл Ходора в «Игре престолов». Оказывается, он еще и диджей, и в Москве у него было выступление.
0: Ничего себе.
3: Я вот не помню, как его зовут, но такой довольно, да, узнаваемый.
0: Так, а вот такое сообщение. Когда я училась в университете, к нам в ВУЗ вообще периодически разные артисты приезжали, выступали в нашем ТКЗ. Как-то раз я сидела с подругой в библиотеке, готовились к диплому. В какой-то момент за моей спиной проходит аккуратно мужчина и садится в полутора метрах от меня. Я машинально поворачиваюсь и вижу Вениамина Смехова. Это актер, который играл, по-моему, Атоса в «Мушкетерах». Он, видя, как изумление на моем лице

0: растет в геометрической прогрессии. Посмотрел на меня так с улыбкой и снисходительно кивнул, мол, ну да, это я. Потом он порасспрашивал меня про наш вуз, про библиотеку и ушел. Минуты две пообщались. Оказывается, для него сотрудники вуза проводили экскурсию по университету.
1: Ох, вот был бы там Иван Абрамов, например, на этой самой встрече.
0: Фанат мушкетеров, ты
1: имеешь
0: в виду?
1: Фанат мушкетеров, да. Мне кажется, он бы просто так не отпустил Вениамина Смехова. Расспросил бы все подробности про съемки свои.
2: А может, он и встречал его.
1: Возможно.
0: Но не рассказывает об этом никому, хранит в своем сердечке.
1: Да, вы расскажите и проголосуйте в нашем голосовании, какое впечатление оставила ваша встреча со знаменитостью. Вот было и что потом в итоге. В жизни в итоге оказался лучше, чем ожидал или ожидала. Такой же, как представляла. Разочарованы вы оказались этой встречей. Не успели составить впечатление, потому что все как-то быстро было, непонятно, спонтанно. Либо никогда не встречали знаменитостей. Такой вариант тоже есть. Голосуйте, подведем итоги в финале часа.
0: Да, друзья, ну и можете рассказать чуть подробнее про себя, про мимолетную встречу с известным человеком, или было какое-то общение, пусть и небольшое, но все-таки непосредственное общение. Расскажите нам об этом, с кем из знаменитостей вы пересекались. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе плюс.

0: каким известным человеком я пересекался. Наша сегодняшняя тема. Друзья, вспоминайте свои истории, рассказывайте нам. Можете по телефону, можете написать в текстовом сообщении. Ну а сейчас очередная встреча с известным человеком. Рубрика Саши.
1: Это Раш.
2: Саша. В тему.
3: Никогда не знаешь, где поджидает тебя твой кумир. Возможно, он уже здесь стоит за поворотом. И вот я уверена, ребята, если бы вы столкнулись со своим кумиром, вы бы затряслись, задрожали бы, как осиновые листки.
0: 100%. Уже дрожим почему-то. Я не знаю, почему какой-то мандраж.
3: Да, такой вот как бы трепет. Но чтобы не оказаться простофили, растяпой и не сморозить какую-то чушь, нужно нам потренироваться. К этой встрече нужно быть к ней готовой, готовым. И есть специальное ИИ-приложение, называется оно Character AI, которое полностью имитирует людей известных, знаменитых. Вы можете найти там своего кумира и с ним как бы попереписываться. Это может быть small talk, deep talk, все, что вы хотите.
0: А он имитирует в переписке?
3: Он имитирует в переписке, да. Ну, то есть ты будешь уже готов, вопросики заранее подготовишь, в том же стиле отвечает. Я его потестила, я нашла там ваших кумирах и задала им те вопросы, которые, уверена, вы бы не догадались так. Сами бы задать.
4: Так, а кто наши кумиры?
3: А у Антона, значит, Майкл Джордан.
0: Ага. Вот. Знакомое что-то имя. Так,
3: да.
4: Майкл Би Джордан, актер, да, который недавно Оскар получил?
3: А нет, который баскетболист.
0: Нет, мой любимый Джордан не Би.
3: Начал ты общение с Майклом Джорданом. Так, я твой фанат Антон Камолов. И, в общем, что тебе ответил Майкл Джордан? О, классное имя для настоящего фаната. Вот это первое.
0: Слушай, все, кто смотрел «Последний танец» или какие-нибудь интервью Майкла Джордана, все понимают, что там, ну, скажем так, дружелюбие не самая сильная черта.
4: Я просто подумал, что в целом действительно хорошо работают нейросети, Саш.
0: Да, прям считывает.
4: Жизненные ему
0: вайбы считывает.
3: Но тут еще как бы есть даже действие. Потом ты, Антон, бы спросил, если бы ты мог выбрать любого игрока всех времен в свою команду, кого бы ты взял? Хороший
0: он
3: вопрос.
0: Сказал, Тони, конечно, тебя, да. На позицию разыгрывающего.
3: Он, во-первых, почесал подбородок и задумался, а потом сказал, то Коби Брайанта. Он был, как я, с голодом к победам и холодной кровью к решающим моментам. Но, а я бы взял, может быть, еще...
4: Ну, прям чувствуется реально вот эти интонации, знаешь, человеческие.
3: Это я так считаю, если бы он произносил, конечно.
4: Не, не слова, а вот эта формулировка всех.
3: Но потом он очень восклицает и говорит, ну, знаешь что, Антон, я бы взял тебя, ведь ты мой самый преданный фанат, смеется и подмигивает. Ты уже везде.
0: Еще и подмигивает, о боже мой.
4: А потом в конце он тебе дает мороженое, это какой-то автомат, знаешь, такой. И ты уходишь, заплати свою двадцатку баксов.
0: Выпил свою газировку, да, выпил, проснулся утром, башка болит, денег нет.
3: И это было как бы два. Я подумала, что у вас три шанса что-то сказать. Сначала Антон просто представился, потом спросил, кто лучше. И потом последний вопрос, кто ты из смешариков? Ну, почему бы?
4: Да, база.
3: И по характеру он сказал, что
0: Копатыч.
3: Лосяш.
4: Лосяш.
3: Сильно уверенный.
0: Он лосяш.
3: Он лосяш,
0: да?
3: Сильно уверенный в себе, с хорошим чувством юмора. Я подумала, что ты, Антон, тоже похож на лосяша.
0: Но могут ли два лосяша ужиться в одной берлоге?
3: Мне кажется, вполне себе приятельно.
0: Хорошо. То есть мы в баскетбольной команде играем на позиции лосяша. Майкл в основном составе, я выхожу на замены.
3: Да, именно так.
0: Окей.
3: Это Антон поболтал с Майклом Джорданом, а Артур, ты бы поболтал, я думаю, с Джастином Тимберлейком.
4: Так.
3: Для начала я сказала от тебя, привет, я фанат, я Артур. И первый вопрос, а ты настоящий, докажи. И тут он мне начал писать на английском языке.
0: Прислать в личку фотографии, да?
4: Эти макшоты, знаешь, которые как раз недавно опубликовали видео, где его задержали за езду в нетрезвом состоянии.
0: Да.
4: Там фотки классные.
3: Я немного задумалась, потому что весь мой текст, который он писал чисто на английском, как по-настоящему он бы себя вел. И, в общем, ты потом, убедившись, что это он настоящий, ты у него на чистом английском спросил, сможет ли он прийти на акустику. И он сказал, что он с удовольствием придет, через две недели у него освободится время, и он может к нам заехать.
0: О, нормально, секунду. Через две недели, это 22 июня, да? А у нас эфира нет.
4: Да. Нам еще через неделю, и у нас отпуск. Вот тогда как раз я смогу.
0: Ладно, переносим тогда на следующий сезон.
3: Ну, в общем, таким образом, если вдруг вы хотите визуализировать общение с селебрити каким-то...
0: Очень классно, реалистично, вообще, ну, 100% реалистичность.
3: Вот, да. А вы что
0: да,
3: думали?
0: Я как будто прям с Джорданом с реальным поговорил. Даже в баскетбол поиграл как будто. Саш, спасибо тебе большое за этот experience. Друзья, расскажите про свою встречу с известными людьми. Все-таки про реальную встречу. Не с AI-аватарами, а с реальными людьми. Где, с кем вы встречались? Как вам этот человек показался в обычной жизни? Насколько совпадает с его образом на экране или там где-то еще? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
1: На Европе Плюс.

0: Сообщение про встречи с известными людьми. Татьяна пишет: в далеком 2011 году ездили в Мытищи болеть за хоккейный клуб «Локомотив». Наши проиграли 1-7. На обратном пути мы остановились на заправке, и не поверите, подъехал автобус с нашей командой. Расстройство и след простыл. Мы фоткались с нашими любимыми хоккеистами, разговаривали с ними. Это было невероятно. До сих пор вспоминаем эту встречу.
1: Круто.
0: А я, кстати, вспомнил, тоже очень давно, я был, по-моему, в Лас-Вегасе, и прохожу мимо какой-то гостиницы, и там припарковался автобус, и оттуда люди выходят, выгружают баулы, и я понимаю, что это Detroit Red Wings, а может, кстати, не в Лас-Вегасе, вряд ли бы, там еще не было команды. Вот, и среди прочих там выходит Павел Дацук.
1: Ты сказал, Паша, свои здесь, не, Паша.
0: Я что-то подумал, что это будет как-то совсем нелепо кричать ему на весь троллейбус «Привет», как в песне пелось. Вот, и что-то я такой посмотрел, ну классно, я думаю, блин, это же Дацук, это же... Ну ладно, все, пойдем дальше.
2: И не вот подошел?
0: Вот. Нет.
2: Ну, не жалеешь?
0: Жалею.
1: Так, давайте пообщаемся с Константином. Он дозвонился со своей историей о том, как он встретил знаменитостей. Их много там было. Костя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Меня зовут Константин, город Петрозаводск. В далеком 2006-2009 году работал водителем в конторе, которая предоставляла автомобили для различных событий. Там свадьбы, там еще что-то такое. Подобное. И зачастую, когда в наш город приезжали звезды для каких-то концертов, и мои машины, на которых я работал, встречал этих людей. За 3 года их там было очень много, но вот запомнились, допустим, группа «Чай вдвоем». Это такие матершинники, которые...
1: А кто из них, Денис или... Да.
3: Оба. Клявер там, и второе. И вот у них слово, и потом спокойно можно пикать. Слово, и можно пикать.
2: А у них что-то, может, приключилось? Или просто...
3: Нет, это их обычная речь.
0: Может, просто они рифмы искали, подыскивали рифмы для новых хитов.
3: Потом я встречал господина Шафутинского, и получилось так, что буквально через 15 минут после встречи мы выехали от вокзала в сопровождении сотрудников ГАИ. На перекрестке мы попадаем в ДТП.
1: Ой.
3: Я там, конечно, был не сильно виноват, а этот виновник ДТП, узнав, что у меня едет Шафутинский, он: это мой кумир там давно, можно я у него возьму автограф? А он ехал с охранником, он, естественно, его это не пустил, но вот прецедент такой был. И потом запоминающийся случай был с господином Рыбиным. Была и сейчас еще существует группа «Дюна». Они также выступали в городе Петрозаводске. И вечером я их должен был отвезти на поезд, и как бы все. Но получилось так, что ему надо было срочно улетать. И с Петрозаводска в тот город самолеты не летали. И мы с ним поехали в Санкт-Петербург. Расстояние от Петрозаводска до Санкт-Петербурга 415 километров. И где-то километре на 200-м я понял, что я засыпаю. Ну, потому что я к такой поездке не был готов, но пришлось. И он, увидев это, сказал: Константин, давай-ка притормозив. И там как раз какая-то попалась кафешка, он туда зашел, чем там всех ввел в шок такой к ним.
1: Надо думать.
3: А потом он сказал: Константин, давай я сяду за руль. Я говорю: ну, вообще-то мне платят за то, что я везу вас, но я буду там. Он сказал: ну, мне моя жизнь дороже.
0: Короче...
3: рули.
0: Да, Константин, вы тот человек, у которого Виктор Рыбин водителем поработал.
3: Да. И вот он, вообще не парясь, доехал до Санкт-Петербурга. Мы только около Санкт-Петербурга там с ним поменялись. Так что вот такие случаи.
0: Интересно. Да, Константин, спасибо. Спасибо за историю. Слушайте, ну, у меня, кстати, иногда возникает такое желание поменяться местами. Там даже там такси, особенно если заказываешь машину в какие-то там очень поздно или слишком-слишком рано, когда либо очень уставший засыпающий водитель, либо еще не проснувшийся, и ты думаешь: да сейчас он уснет прямо за рулем, может быть, мне как-то сесть. Но, по-моему, за такси в Москве нельзя за руль.
1: Ну, я тоже предлагал однажды, да, когда ехал на эфир, и тоже засыпал мне
0: отказали
1: товарищ.
0: Отказали тебе?
1: Мы просто тоже вышли подышать, по моей просьбе.
0: Ну, понимаешь, а вот если бы ты был Виктором Рыбином, то тебя бы и за руль пустили.
1: А я бы ехал, если было море пива, пури-пури-пури-пири.
0: Друзья, расскажите про свою встречу с известными людьми. Может быть, тоже вас кто-то подбрасывал на машине. Может, еще что-то интересное было. Звоните по телефону, пишите текстом.
4: Европе плюс. Реклама.
5: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
6: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
7: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
8: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
9: Соберите коллекцию и...

0: сентября 26 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
2: Это невозможно!
1: «Болей за Краснодар» в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
3: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
9: Звони. 745-6565.
10: Код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей про встречу с известными людьми. Кристина пишет: были с мужем во Флоренции, и прямо перед нами спокойно прогуливался Джефф Голдблюм. Это актер. Вот Кристина пишет: мой муж фанат фильма «Парк юрского периода», но он снимался и, по-моему, в «Торе» Рагнарёк, он там играл отрицательного персонажа, и много где еще. Так вот, муж, значит, фанат этого фильма, мы остановились рядом и попросили сделать фото. И Джефф с удовольствием сфотографировался с нами и пошел дальше гулять с внуками. Он очень общительный, открытый, никому не отказал, хотя желающих было много.
1: Это прям здоровские истории, когда и человек не испугался подойти. Ну, и знаменитость тоже.
2: А человек не испугался? Потому что узнал. Потому что, например, Катя написала: пересекались в прошлом году с Сергеем Маковецким в аэропорту Шереметьево. Сидела в комнате для курения бизнес-зала Рублев, и он туда зашел. В кепке, в солнечных очках. Возможно, не хотел, чтобы его узнали. В жизни такой же, как на экране. Очень прикольно было его слушать, как он жаловался на досмотр в шарике. Говорил, мол, что за аэропорт? Аэропорт как аэропорт. А здесь? Повернитесь, наклонитесь и так далее. И еще к нему подошел какой-то парень. Видно было, что он не узнал. Стрельнул сигарету.
0: Ну а как ты узнаешь, человек в кепке, в темных очках сидит
2: в маске
0: внутри аэропорта? Да.
2: Сидит.
1: А вот такое сообщение: однажды в 2020 году в Париже на рынке встретила Ирину Шейк. Она пришла за покупками и разговаривала со своей помощницей. Я узнала ее по голосу, и даже не знаю, откуда знаю голос Ирины Шейк. Попросила автограф и сфотографироваться с ребенком. Она согласилась, а потом продавец-француз, у прилавка которого я стояла, спросил меня что-то типа: она что, знаменитость? Я говорю: да, это известная модель. Он сказал, что она давно в квартире его соседа Брэдли Купера. Кстати, Ирина очень красивая и в жизни выглядела потрясающе даже на рынке. Круто вообще, да.
0: Похоже, как будто референс для какой-то модной съемки, да? Супермодель, высокая мода и рынок.
2: Овощной, да, ты покупаешь?
0: Хурма там, да, кабачки, патиссоны и Ирина Шейк. Ага.
2: Продавец спросил: а ты что, была кто такая знаменитость? Он такой: да, надо было подороже цену назвать. Печально.
0: Да, телефонный звонок у нас.
2: Весь прошедший день. Людмила дозвонилась с воспоминаниями о своей знаменитой встрече. Людмила, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Ну, история такая интересная. Я однажды летела на свою родину в Иркутск, сама я живу в Санкт-Петербурге, и на посадке я увидела Валерия Золотухина. Ну, старшее поколение знает прекрасно, это знаменитый «Бумбараш», это золотая эпоха кинематографа. Я увидела и обалдела, и удивилась. Думаю, господи, ну надо же, с кем я полечу сейчас в самолете. И что вы думаете? Ну, прозаично очень. И я с ним столкнулась в очереди в туалет перед посадкой. И я была так взволнована, что просто я не удержалась, улыбнулась ему, поздоровалась и взяла его за руку. Ну, как-то так получилось. И он оказался настолько открытым, настолько теплым и приветливым человеком, настолько простым. И все оставшееся время, когда мы уже пришли на посадку, когда мы шли там за багажом, он был без багажа, но он меня провожал, я забрала багаж, он меня ждал, все время мне улыбался, только мне что-то рассказывал, я не помню, я была очень взволнована, но это было настолько невероятно, и через год я узнала, что его не стало, и вот сейчас вспоминаю, у меня прям вот эти все эмоции на поверхности. Очень открытый, приятный, милый, теплый человек.
0: Слушайте, ну это так здорово, когда человек в жизни подтверждает свой экранный образ, да, или там просто такая, ну, типа звезда. Золотухин действительно звезда, там, как минимум, да, советского кино. Вот, и такой...
3: Да, и знаете,
0: я дернул руку, когда вы его вдруг схватили-то за ладонь.
3: Нет, что вы, он не просто не отдернул, он взял мою руку в ответ. И он так искренне мне улыбнулся, и я так поняла, что ему было очень приятно со мной общаться и идти дальше. Я ведь ему не навязывалась. И как-то так получалось, что мы все время были вместе. И знаете, что больше всего меня взволновало и понравилось? Да, он великий актер, и он очень хорошо выглядел, несмотря на то, что он ведь был болен. Он очень был элегантен, интеллигентен,
2: до мозга костей.
3: И вот это вот, и вот в этом, и в этой его открытости и проявлялась его вот эта высокая интеллигентность, понимаете? Это
2: да.
3: Люди старого поколения, высокого
2: старая школа
3: поколения.
0: Да, Людмила, спасибо большое вам за историю, такую эмоциональную, проникновенную. Друзья, расскажите про ваши встречи, с кем вы пересекались из известных людей в жизни, с кем сталкивались. Тоже ли у вас вот такие вот суперположительные впечатления, воспоминания? Или, может быть, было не так все благостно, но, тем не менее, расскажите, нам очень интересно. Звоните по телефону, пишите текстом.

0: Дуа-Липа и Худини здесь на Европе Плюс. Если хотите встретить Дуа-Липу, то поезжайте на Сицилию. По последним данным, она находится именно там.
1: Там медовое путешествие, мне кажется, вряд ли она в свою новоиспеченную семейку пустит фаната.
0: Но потихонечку.
2: Потихонечку.
0: Как будто случайно.
1: На полноги сначала. Еще на рукав кадр попала. Опа! И ты уже между ними.
0: Да, мы сегодня как раз такие встречи обсуждаем. Случайные, мимолетные, с разными селебрити. И слушаем ваши голосовые сообщения.
3: Привет, Европа Плюс. Это был 2021 год. Мы с семьей отдыхали под Тарусой в спа-отеле. И выходим, с него стоит Юра Борисов со всей семьей. С женой, двумя дочками, не постеснялись, подошли, уже тогда вышло много прекрасных работ, поговорили о кинематографе, о его грядущих работах. В общем, здорово провели время, обидно было даже, что не сфотографировались, потому что кто знал, что ты стоишь рядом с номинантом на премию «Оскар».
2: Ну, это было за несколько лет, да, я так понимаю, до номинации. И, наверное, когда вот Борисов сначала, он получил ведь, по-моему, забыл какую премию, «Бафту» или «Глобус».
1: «Глобус»,
2: и
1: кажется, потом... брал или не взял.
2: Да. И, по-моему, потом он был номинирован, наверное, вот наш слушатель такой, о, наш-то, наш, молодец.
1: Ага, слон.
2: Да, друзья, расскажите, с кем вы из известных людей пересекались, сталкивались, какие остались эмоции и впечатления. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Персики. 249,99 за килограмм. С 4 по 10 июня.
7: Окей.
6: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
8: Турецкие выходные возвращаются.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю.
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
13: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
14: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
15: Все подробности на сайте europaplus.ru.
16: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
17: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Сообщение от нашего слушателя про встречу с известными людьми. В 2007 году с друзьями отдыхали в Сочи. Ходили на завтрак в зимний театр. Там была отличная столовка. Однажды пришли с пляжа на обед, а там разгружалась машина с концертным оборудованием. И у входа стоял солист группы «Непара». Подходить и приставать не стали.
1: А вот...
0: Ну, вообще, у Александра Шоува, да, который вот солист группы «Непара», у него достаточно суровый вид. То есть, как бы так не подойдешь. Просто он добрый, как мне кажется, парень.
2: Я как-то видел его тоже в очереди на регистрацию в аэропорту во Внуково. Вот он был прямо передо мной.
1: Да.
2: Ну, такой он, да, брутальный такой, ну, довольно...
1: Может, это внешность.
2: Плотненький.
1: Вот как раз надо было...
0: Это точно внешность, да. При личном общении он абсолютно такой открытый и приятный, доброжелательный.
2: Так, вот немножко про внешность еще Антон пишет. Как-то в гостинице встретил Василия Вакуленко. Неожиданно высокого роста и крепкого телосложения оказался. Но весьма радушный и очень вежливый. Сделали фото на память. А вот Нурлан Сабуров, наоборот, как-то неожиданно оказался весьма хмурым и закрытым. Как сказала позже у них из команды менеджер, он социофоб и долго привыкает к людям. Вот.
0: О. Ну да. Хотя, казалось бы, да. Должно быть, наоборот, рэпер и стендап-комик. Так, а вот Анна пишет. Команда КВН «Дети лейтенанта Шмидта». Супер команда, пишет Анна. Фотографировались, давали автографы. 3 часа концерта пролетели как мгновение. Зал лежал и рыдал от смеха. А вот команда КВН из Питера, не помню название, но там был Хрусталев. Зазнавшиеся снобы. Замолчал, потому как не смешно было. Вот такие разные впечатления, пишет Анна.
2: Ну, наверное, и разный юмор просто у всех команд. Все-таки.
0: Ну, да, еще иногда важно, особенно это в юмористическом жанре, поймать волну, вот именно, как когда ты на одной волне с залом, и это вообще иногда не зависит от артиста, не зависит от... Как-то вот не сложилось, вот не поймали друг друга по настроению, и вроде и все смешно и хорошо то, что было по телевизору, а в реальности тебя вообще не цепляет.
2: Да зазнались просто, и все.
0: Ну, слушайте, это Питер, в конце концов. Ну, могут себе позволить?
2: Интеллигенция, да. Так, а у нас телефонный звонок. Дозвонился Дмитрий. Расскажет про свою историю со встречей, со знаменитостью. Дим, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Дмитрий из Ульяновска беспокоит.
0: Рассказывайте, вы с кем пересекались, да, Дмитрий?
3: В 2021 году поехал в Волгоградскую область бежать ультрамарафон. Дистанция 90 километров была. Это дистанция вокруг озера Эльтон. И вот, значит, старт был вечером, где-то в 16:30. Стартуем, и через километров 10 я остался один, и впереди какой-то человек бежит. Я его, значит, догоняю, оборачиваюсь и немножко опешил, смотрю, это Алексей Смертин, футболист.
0: Футболист? Ага, так.
3: Да-да-да-да. Звезда. И я... как бы бежим и бежим, не знаю, как о чем с ним поговорить, потому что, блин, кто я и кто он.
2: А хочется еще, наверное, да, так?
3: Начал разговаривать. Да-да-да. И мы на протяжении следующих 30 километров, он всю свою жизнь, по сути, рассказал. И оказался таким общительным, доброжелательным, что мне казалось, что я просто с каким-то другом бегу и общаюсь вот просто...
0: Дмитрий. Послушайте, а технически расскажите, вот вы 30 километров бежите и разговариваете, при том, что общая дистанция больше 90, а не сбивается дыхание в этот момент?
2: Да, я, знаешь, у меня...
3: Ну, да. Мы бежали в районе 6 минут на километр, это такой разговорный темп,
2: когда легко
3: бегом. Потому что бежать было еще далеко, это... где-то был на 40-м километре, мы уже с ним закончили общение, он немножко потом начал убегать вперед, а я остался.
0: Вот, а вы следите?
3: Бежали 3 часа.
0: Дмитрий,
3: что-что?
0: Да, извините, что перебиваю, а вы следите за ним? Вы знаете, что он в Сахаре пробежал там что-то чуть ли не там 100 километров, потом при минус 60 в Якутии он пробежал
2: в этом году, да.
0: Марафон.
3: Да.
0: Сейчас вот суточный у него был забег, конечно, он за сутки пробежал 208 километров.
1: За ним специально не едете, чтобы вместе с ним еще раз?
0: Ходи, догони его, этого Смертина.
3: Не езжу, но как бы пересекаемся где-то не конкретно с ним. На забегах я знаю, что он участвует, и я участвую. Потому что ультрамарафонов не так много у нас в России проводят, таких массовых. Но вот на таких забегах получилось с ним встретиться и пообщаться очень душевно. И очень добрый, доброжелательный человек.
2: Прикольно.
0: Прикольно, да, да. Именно поболтали. Ну и долго вы с ним болтали? Ну, километров 30 поговорили.
3: Километров 30, да, 3 часа где-то.
0: Да, измерение в километрах идет. Спасибо большое, Дмитрий, за историю. Друзья, расскажите вы, с кем сталкивались, с кем пересекались из известных людей, при каких обстоятельствах. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

0: Сообщение от нашего слушателя. Продавал сотовый телефон Михаилу Шуфутинскому. В те времена при оплате карты нужно было предъявлять документы, и он показал свои американские права. Александру Овечкину тоже продавал, даже помню марку телефона. А еще к нам в салон сотовой связи заходили Иван Ургант, Сергей Пенкин, Павел Майков.
1: Что за салон такой? Да, для селебрити прям.
2: Где-то в ЦУМе может быть какой-то, центровой прям.
0: Непонятно, надо что там, медом что ли намазано для них?
2: Или бесплатно их раздавали.
0: Но вот какой деликатный наш слушатель ни про кого не рассказал, какую модель телефона люди покупали.
2: Верту тогда, наверное, или Верту, как там признать.
0: Да, вот непонятно, да. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Можете зайти в наши соцсети и оставить свой голос.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
11: Ты наша единственная надежда.
10: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.

0: В итоге встреча Tame Impala и Jenny Dracula в финале этого часа на Европе Плюс. А мы подводим итоги нашего опроса. Спрашивали, какие впечатления остались после встречи наших слушателей со знаменитостью. Эту тему мы сегодня обсуждали. И, слушайте, ну, в меньшинстве пункт, где люди разочарованы такой встречей. Всего 7% проголосовали, сказали, что что-то вот как-то не то совсем. Большинство, конечно же, проголосовали за то, что в жизни оказались лучше, чем ожидали.
1: Прекрасно.
0: Вот что она.
1: Надо подходить, фоткаться, спрашивать что-нибудь.
0: Тогда они могут попасть в пункт предыдущий, где разочарованы.
2: В конце концов, даже если это будет разочарование, это все равно останется воспоминанием. Будет что рассказать.
0: Вот-вот.
2: Мне кажется.
0: Абсолютно.
2: Так что, друзья, желаем вам интересных, неожиданных, по возможности, конечно, приятных, но пусть просто встреч. И желаем еще хорошего настроения. Прощаемся с вами. До завтра. Пока.
0: Пока.
1: Пока.

0: Nobody All, это Тедди Смитс на Европе Плюс. Отличный трек. Вполне возможно, кстати, может на этой неделе возглавить наш чарт Еврохит ТОП 40. Завтра уже все узнаем. Завтра пятница, так что с 14 до 16 будем подводить музыкальные итоги недели с Алексом Мануиловым. Не пропустите. Завтра 40 лучших песен Европы Плюс. В Акаже впереди у нас Sugar Babes. Услышим Call in the Head. И дождемся Алекса Уоррена. Fever Dream. Скоро-скоро.
1: Реклама. Девы, расширяйте личные горизонты. Присмотритесь к квартирам с панорамными лоджиями. Козероги, отложите все лишние дела и отправляйтесь к морю на выходные. Водолеи, почувствуйте умиротворение, глядя на высокие горы из своей гостиной. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
2: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
4: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Алекс Уоррен на Европе Плюс и Fever Dream. 21 час и 34 минуты по Москве. Всем привет, всем классного вечера. Продвигаемся уже в сторону летней пятницы, так что настроение, я думаю, у всех соответствующее. И поддержим его лучшей музыкой. Впереди Ed Sheeran, Shape of You. И дождемся Brock Sexton, Pay to Exist на Европе Плюс.

0: в это время Медуза, Don't Wanna Go Home. Слышим Зейна, Die For Me. Кла, Кара сегодня тоже здесь, Ride. В общем, отлично проведем время, скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: 17 в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс Афиша. Категория 6+.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.

0: первого взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
0: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.

0: YouTube приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru6+.
1: Уже в кино.
2: Музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
2: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
4: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Арти Гасти, Зиверт, Айс Гергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.
5: Дэнни!
6: Ха!
5: Катастрофа!
7: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
5: Я своего друга в обиду не дам.
7: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня.
3: 6+.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бро.
1: Лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is You Headed в ремиксе Стива Энджела.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298 15 45.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
10: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
9: Куда?
10: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
9: А школа есть?
10: Да прям через дорогу.
11: ЖК «Твин Парк» от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99. С 4 по 17 июня.
13: Окей.
12: Подробности на ОКМаркет.ру.
14: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
15: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
14: Не упустите свой шанс стать родителями.
15: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
17: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741. 16+.
18: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
19: Рекламная служба в Краснодаре.

0: нашего еврохита BTS Swim. И это далеко не все, что я приготовил на эти 45, так что не расходимся, слушаем и получаем удовольствие.
1: Реклама. Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
2: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: захватим Алана Уокера в компании Изабеллы Мелхман и Катрин О'Райан. Хит Broken Strings через пару минут на Европе Плюс. Только прежде Алекс Манулов спешит напомнить, что уже сегодня...
1: Алекс Манулов.
2: Лучший дебют «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Прорыв недели на Алекс Уоррен «Fever Dream». Номер один BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама.
5: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
6: Слушай, что за Марийвиль? Почему все про него говорят?
7: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
6: Три огромных бассейна среди природы?
7: Бар, рестораны, отель, музыка.
6: Подожди, и все это рядом?
7: Всего 20 минут от центра Краснодара.
6: Похоже, летом все будут здесь.
7: Марийвиль, скоро открытие. Адыгея, улица Шапсукская, дамба 10/2.

главное, никаких остановок. Обещаю, услышим Тейм Импала, Дженни, Дракула. Также появится коллаба в лице Боба Синклера и Кайзи. I can't wait. Биби Рекса, Faithless. Первая строчка нашего еврохита на прошлой неделе. New Religion.

0: Wanna Wait и услышим продюсеров Эвелона и Рокстона. Трек Vertigo.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов.
2: Больше музыки.

У них сегодня весьма интересный гость, а именно самый молодой российский космонавт, который вышел в открытый космос с борта МКС, Алексей Зубрицкий. Плюс, конечно же, игры, подарки, сейф с деньгами, все будет, начнем в 7 утра, присоединяйся. А прямо

Еще одну половинку часа, где нас ждут исключительно суперхиты и ничего лишнего. И список следующий. Моя Мишель на малиновой луне. Хужели Солта, летняя вещица Джемейк.

0: Это только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: шансов насыпят сам Фельд и певица Оукс. Работа My Heart Goes уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

все, и электронную музыку, и танцевальные ритмы, и порция латино. Но что? Ну звучит так круто. Это электронный коллектив Now и рок-трио из Мексики. The Warning здесь на радиостанции номер один в России. В Москве. Час 33, я Олег Шишкин.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте будем разбираться, что же нас ждет на Европе Плюс в эти полчаса. Пойдем строго по порядку. Russian, Рао Алехандро, Whiskey.

Кладимся работой парня, без которого не было бы группы One Direction. Zayn Malik, Die For Me. Все это и не только на Европе Плюс в ближайшие полчаса, так что смело остаемся с Европой Плюс.

0: Fleabag и лидеры Еврохит ТОП-40 BTS Swim.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас. Именно так называется работа МОД. Только что на Европе Плюс. А намеком на классное утро пятницы будет то, что, встречая его с бригадой У, заряжайся отличным настроением, сражайся в играх, получай улетные подарки. И плюсом ко всему, у них сегодня очень даже интересный гость. А именно, самый молодой российский космонавт, который вышел в открытый космос с борта МКС, Алексей Зубрицкий. Так что советую быть к 7 утра по московскому времени. А пока, пока хиты на Европе Плюс. На подходе у нас Tokyo Hotel, California Night. Послушаем классную роковую тему. Также «Медуза», «Генри Камомил», «Don't Wanna Go Home». Подвигаемся. И Леони Каллум Скотт. «Stay» через пару минут.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: И как обойтись без этого, дяденьки? Тиесто, Beautiful Places. Как по мне, так список очень даже шикарный, так что слушаем это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
2: Начал ты общение с Майклом Джорданом. Так, я твой фанат, Антон Камолов. И, в общем, что тебе ответил Майкл Джордан? О, классное имя для настоящего фаната. Вот сегодня первое.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе Плюс.